0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Идя с утра утром, ну, в общем, утреннее время на работу, ранним утром, я, знаете, о чем подумал? Я подумал вот о чем. В России 7 официальных светских государственных праздников. Принято считать, что это достаточно много, но для сравнения, в маленьком Непале их целых 35. Количество праздничных дат совершенно не мешает нам, россиянам, с удовольствием переключаться с рабочих будней на радостную атмосферу, соблюдать всей страной добрые традиции, наслаждаться днями ничего не делания. Как я сказал, да, переключаться с рабочих будней на радостную атмосферу. Да, это замечательно. Ну, о чем я? Ну, в общем, в России оказывается, что не день, то, в общем-то, праздник. Один из них мы вчера, в общем-то, отметили пышно салютами. Чем там мы еще отмечали, не помню уже. Ну, неважно. В общем, после всего вот этого вот надо выходить на работу, что, в общем-то, я и сделал. Вот, мы вчера отдыхали, у нас был вчера нерабочий день, как и в субботу, так и в воскресенье. Вот, ну а теперь с новыми силами, как говорится, в бой. Всем доброе утро, это радио «Прибой», первое радио Северного Кавказа. Расул Алибеков.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Сейчас 26 градусов тепла, днем плюс 30, у нас без осадков сегодня и ветра тоже не ожидается. В общем, идя с остановки общественного транспорта до рабочего места, как обычно, я встречаю очень многих людей. Один из них — это наш сосед, ну а затем наша вооруженная охрана, которая вооружена самым последним образом, до самого последнего безобразия. Там у них зенитные комплексы, в общем, ну, в общем, я встречаю многих людей. Один из них — это наш сосед Дмитрич, он, видимо, специально меня поджидал. Ну, 2-3 дня он меня не видел. В общем, он был очень рад меня видеть. Он говорит: «Я тебя специально жду». Я говорю: «Что случилось?» Он говорит: «Ну, что случилось? У меня такая вот новость хорошая. А Митрич у нас охотник. Охотник, рыболов. Ну, и как все охотники, Митрич ждет открытия охотничьего сезона. Охотничий сезон открывается где-то ровно через месяц, в конце месяца августа. И это, знаете, для охотников, которые по перу, то есть по утке, это знаменательное событие. Это для них целый праздник. Они собираются в тех местах, где они охотятся. Вы знаете, там они устраивают чуть ли не свадьбы. Знаете, свадебное настроение. Они гуляют, там, знаете, шашлыки, алагужа. В общем, что там у них еще? Движухи, суета. В общем, как кайфуша галептура. А вот утка, конечно же, зная это место, естественно, она уже облетает это за месяц. Ну, там просто, в общем-то, организовывается большой праздник для охоты. Вот что это, что такое открытие охотничьего сезона. Вот, Дмитрич тоже подготовился, он говорит: «Ты знаешь, купил новую собаку». Ну, то есть, когда-то у него была собака, сейчас, говорит, у меня новая собака, чтобы не отличаться от всех охотников и так далее и тому подобное. Я говорю: «Ну, было бы еще что-то доставать там, стрелять было бы». Дмитрич говорит: «Вот она». И Дмитрич выпустил, короче говоря, со своего двора собачку. Собачка все время бегает и гавкает. Ну, такая хорошая, знаете, охотничья собака. Единственное, что я спросил, я говорю: «Слушай, Дмитрич, а как ты назвал свою новую собаку?» Дмитрич посмотрел на меня и говорит: «Жена». Я говорю: «А почему жена?» Он говорит: «Ха-ха, она все время на меня гавкает».

0: когда в нашем эфире появляется какая-то песня, если есть информация про эту песню, то, несомненно, сразу же всплывает окошко для того, чтобы ведущим было понятно. Ну, например, вот эта песня «Через 100 лет» — сингл немецкой группы Modern Talking с альбома «In the Garden of Venus», выпущенный 9 ноября 1987 года. А трек, как и почти все песни дуэта, написан Дитером Болином и является единственным синглом 6-го альбома группы. Это был последний релиз группы Modern Talking во время первого периода их существования перед самым распадом, случившимся позже в этом же году. Но это так, информация, а все остальное — это, конечно же, лучшие ведущие нашей радиостанции. Ну вот, например, повторяющийся рефрен, он так называется, «Через 100 лет», хотя и признает течение времени, также предполагает чувство принятия. Возможно, это напоминание о необходимости ценить настоящее и отношения, которыми мы дорожим. На радио «Прибой». Вот так вот работаем.
1: Реклама на радио. Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиада». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиада». Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиада.ру».
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Три дня не видел Диану Гаджиеву. Диану Гаджиеву видел я сегодня на третий день. Поздоровалась, пришла, вся такая. Ну, в общем, вся такая. Говорит, Алибеков, ты чем занят? Я говорю, да вот смотрю клип на выступление Григория Лепса на песню «Быть настоящим», которая сейчас звучит в нашем эфире. Я хочу... И что ты скажешь? Я говорю, ну, что я могу сказать? Лепс по-другому не умеет. Он и напелся, и напился, и насморкался, и накурился. В общем, весь спектр выступлений Лепса. Не чесался, спросила Диана. Я говорю, о, это отдельная история. Как чесался и где чесался. В общем, переходим в час следующий. Впереди у нас новости, самые актуальные к этому часу. И о них рассказывает вам Радио Прибой. То есть девушка.
1: Главное со мной вещи!
0: На Радио Прибой.
2: В Дагестане 8 часов утра. На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России протестируют сервис по предоставлению льгот по карте МИР. В Дагестане продолжается строительство адилетарской средней школы, и производители республики могут получить сертификат качества «Дагестанский продукт». Теперь подробно. В России с 1 августа проведут эксперимент по предоставлению ряда льгот по банковской карте МИР. Об этом сообщается на сайте правительства. Участниками эксперимента станут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты. Для участия в проекте им нужно будет зарегистрировать свою карту на портале госуслуг, после чего они автоматически станут получать льготы при оплате проезда в городском и пригородном транспорте, а также при посещении учреждений культуры, аптек и продуктовых магазинов. Эксперимент будет проводиться до 31 марта следующего года. Роспотребнадзор с сегодняшнего дня и по 7 августа проведет всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в течение этого времени россияне смогут проконсультироваться по мерам личной и общественной профилактики заболевания, получить информацию о правилах безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, а также о симптомах энтеровирусной инфекции. Кроме того, гражданам предоставят алгоритм обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, а также рекомендации по личной гигиене и питьевому режиму. В Дагестане продолжается формирование предложений в народную программу «Единой России». Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, на сегодняшний день от жителей республики поступило более 17 тысяч инициатив. Среди предложений – совершенствование мер поддержки семей с детьми, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, создание современных общественных пространств и социальных объектов и многое другое. В Дагестане продолжается строительство адилетарской средней школы. После паводков учебное заведение было полностью повреждено. Новое здание состоит из быстро возводимых конструкций, модулей, и строительство школы ведется с учетом всех современных стандартов. Работы планируют завершить до начала учебного года. В республике более 70 производителей получили сертификат качества «Дагестанский продукт» с начала года. Об этом сообщили в правительстве региона. Отмечается, что сертификация действует с 2022 года. Она остается одним из основных инструментов подтверждения качества республиканской продукции. И о курсах валют: на сегодня доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Немного и про мошенников тоже. Но сейчас, в общем-то, не знаю, но бывает и такое, если вам звонят мошенники, то есть представляются, что они из банка и просят сообщить об операциях, которые вы проводили в последнее время. Друзья мои, не скрывайте, делитесь с людьми. Например, 10 лет назад аппендицит удалили, 8 лет назад грыжу, а вот в прошлом месяце зуб мудрости. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброе утро, хорошего настроения и поздравляет с началом рабочей трудовой недели.

0: Сама же эта песня была написана почти 30 лет назад, еще в прошлом веке. Ее многократно перепевали на разных языках, но что неудивительно, ведь это одна из самых красивых песен о любви. Но наиболее известная версия итальянского исполнителя Андреа Бочелли, которую он исполнил в дуэте вместе с Джорджи Тодрани из альбома «Бочелли». Но если сравнивать два эти исполнения, то итальянская версия мне показалась более темпераментной, а вот наша более романтичная и нежная. Конечно, Алексей и Мария исполнили ее по-своему. Но я думаю, артисты поступили правильно, что не стали делать перевод на русский, оставив ее такой, как она была задумана авторами когда-то давно. Но несмотря на то, что песня на итальянском языке, но понять ее смысл можно даже без перевода, ведь язык любви не имеет границ и национальности. Он понятен практически каждому. Далее реклама спонсора. Расул Алибеков, доброе утро.
1: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: У нас сегодня 28 июля, а впереди у нас совсем скоро уже август. Вы знаете, финансовые аналитики рекомендуют уже в августе создавать финансовую подушку безопасности на осень путем откладывания 100 рублей в карман осенней куртки. Говорят, что в октябре, в ноябре деньги будут очень даже нужны. Ну правильно, мы же сейчас все потратим, а там потом уже денег-то не будет у нас. А вот где мой прогноз погоды? Погода у нас 26-29 сегодня днем, 30, да вообще все 40 будут. А вот без дождя и без ветра.
1: Какой сегодня день?
2: Лето!
1: Море музыки и света.
3: Радио Прибой.

0: Сижу, слушаю песню в исполнении Мадонны, и вот о чем подумал. Музыкальная индустрия последних 40 с лишним лет немыслима, наверное, без Мадонны. Мало кому удавалось сохранять актуальность на протяжении такого длительного срока. Но секрет успеха прост. Она всегда тонко чувствовала нерв времени. Она регулярно обновляла свой звук и публичный образ, оставаясь при этом узнаваемой и, конечно же, неповторимой. Сегодня дискография Мадонны представляет собой наглядную энциклопедию популярной музыки, по которой можно изучать эволюцию трендов и веяний. Ну вот один из них. Песня не просто продемонстрировала новую ипостась артистки, но и заново открыла ее для следующего поколения слушателей, проложив дорогу в третье тысячелетие. А тот факт, как звучит эта песня «Frozen», обращаются до сих пор, говорит о поистине прогрессивном характере этой работы. До сих пор она важна, популярна и периодически появляется на волнах радиоприбой.
1: Реклама.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
7: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: дорогах.
1: Не вижу никакой, в общем-то, пробки в городе, вообще практически нету. Вот это вот только вот проспект Насрутдинова, переходящий Петра Первого, вот более-менее, скажем так, ну, как сказать, более-менее в пробках. А так, в общем-то, пробок нет. Нет пробок, это хорошо. В общем, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Какой-либо участок дороги выделить я просто-напросто не могу. Даже вот дорога от Первухи до Сулака, которая очень часто, в общем-то, на которую очень часто люди жалуются, даже она, в общем-то, свободна. Так, посмотрю другие города. Другие города тоже пока, в общем-то, не вызывают опасений. Дорога в горы пока еще закрыта. Я смотрю, ну, а так, в общем-то, где бы, что бы то ни было, не вызывает ничего беспокойства. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните, водители, что личный ангел-хранитель летает со скоростью не более 60 км в час.
0: США.

А теперь сольная партия. А сегодня легенде группы Смоки Крису Норману много лет. Ну и в честь, и в дань уважения маэстро, подарившего нам целую россыпь незабываемых мелодий, мы переслушали его сольный хит, написанный аж самим Дитером Болином. Иногда для триумфального возвращения нужны всего лишь телефонный звонок и час работы в студии, потому как они великие музыканты. Дослушаем песню.

0: А вот теперь уже, как говорится, мы дослушали ту песню, которая была полна романтики и веры в то, что настоящая любовь способна творить чудеса. На радио Прибой.
1: Реклама.
2: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
5: Лезгинская поговорка.
6: Ажус ламрал, хой да кахда.
7: На слабого осла садятся подвое.
8: Радио «Прибой».

0: Час эфира подошел к концу. Впереди у нас новости. Ну а далее мы представим вам, естественно, новые песни. По-другому мы не можем. Новинки, те, которые звучат впервые, они звучат впервые только на волнах нашей радиостанции. Диана Гаджиева готова рассказать обо всех событиях, которые случились к этому часу. Прежде сверим часы на радио «Прибой».
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Черногория введет визы для россиян. Более 7 тысяч человек остаются без света в Дагестане. Республика перенимает новый опыт в модернизации ЖКХ. Теперь подробно. Черногория с 1 ноября вводит визы для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Ранее власти страны сообщили, что россияне и белорусы могут въезжать в республику без виз на 30 дней до 31 октября. Отмечается, что данная мера принята для полного согласования визовой политики с Евросоюзом. Технические переговоры о вступлении Черногории в ЕС должны завершиться в конце этого года. Страна может стать 28-й участницей объединения в 2028 году. В Трудовом кодексе закрепили понятия «стажер» и «стажировка». Соответствующий закон подписал президент России. Нормативный документ устанавливает особенности регулирования труда граждан, получающих первый профессиональный опыт. Так, стажером признаются лица, получившие или получающие среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование по программам переподготовки, а также те, кто проходит профобучение. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в труднодоступной горной местности Дагестана. Пока без света остаются 4 населенных пункта с населением свыше 7 тысяч человек, сообщает правительство республики. Причиной перебоев стали повреждения на высоковольтных линиях. Бригады ДКЭнерго работают в круглосуточном режиме. Дагестан изучит московский опыт управления многоквартирными домами, цифровизации отрасли и внедрения единого платежного документа. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи премьер-министра Магомеда Рамазанова с заместителем мэра Москвы Петром Бирюковым. Стороны договорились развивать сотрудничество и проработать механизмы внедрения московских практик. Махачкалинская «Динамо» находится в группе лидеров российской премьер-лиги по итогам первого тура нового сезона. Напомню, накануне дагестанская команда «Воронежа» победила «Факел» со счетом 2-1. Во втором туре 1 августа «Динамо» Махачкала примет на своем поле московский «Локомотив». И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Диана сказала, вот бы сейчас какую-нибудь визу куда-нибудь далеко. Я говорю, зачем тебе виза куда-нибудь далеко? Можно и без визы, где-нибудь рядом. И рассказала ей случай про визу. В общем, Кроха сын к отцу пришел и спросила Кроха: «Папа, а зачем птицы каждый год улетают на юг?» Папа сказал: «Не думаю, что там лучше». Сын спросил: «Тогда почему они возвращаются?» Папа сказал: «Виза заканчивается». В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и хорошего настроения. Поехали дальше.

0: глубокий философский вопрос о том, что такое родина для каждого из нас и как найти свое место в мире. Песня называется «Нужная семья». Дагестан. Песню исполняет народная артистка Республики Дагестан Кристина Рамазанова. Будет всегда. Реклама спонсора прямо по курсу, ну и вторник продолжается. 28 июля, 9 часов и 12 минут, время московское. У микрофона Расул Алибека, вашей компании до 11.00. Всем доброго утра.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей НУЗРУ обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, 2 этаж. НУЗРУ. Двери по оптовым ценам.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Два подарка для вашего дома в торговом доме Киргу. При покупке комплекта техники Зигмунд Мунштайн от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом Киргу. Покупайте выгодно, получайте больше.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Здесь были проникновенные кадры женщины, сидящей за столиком ресторана, и томно подтягивающие ментоловые. Но сменяются здесь крупным планом глаз главного героя, который поет эту песню. И далее печальнее их нет на свете, ведь любимая ушла, и теперь она с другим. Герою уже предстоит грустно бродить среди мостов и задумчиво прикуривать одну за другой. Женщины смотрели клип и пачками меняли носовые платки, а продавцы ментоловых становились миллиардерами за несколько дней. Да, были такие времена, когда группа Нэнси со своим хитом «Дым сигарет с ментолом» радовала своих поклонников этой песней. Здесь нужно сказать две вещи. Курение вредит вашему здоровью, и возрастные ограничения 16+. На радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиада». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиада». Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на trimiada.ru.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
9: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Pink Floyd. Но название образовано из первых букв фамилий четырех первоначальных участников. Если я не ошибаюсь, по-моему, это Ресеттио, Постел, Вальнер и Ланге. Фамилии не знаю, да и не нужны они. В общем, очень хорошие вещи делает эта группа и рокерам, в общем-то, на заметку. А реклама спонсора прямо по курсу. Эмлихан Гаджиев, Изумруд Мусиев. Они продолжат наш сегодняшний эфир. Далеко не полный список тех, кого мы услышим в самое ближайшее время.
1: RGV – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. RGV – это бриллианты с международным сертификатом GEA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции.

0: Информацию по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

повернусь, как будто фильм, а в нем ты моя. В том платье, как тогда, вернешься по морям и в мире облаков.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Абитуриентам напомнили о последней даче подачи согласия на зачисление. В Махачкале ожидаются перебои с водоснабжением, и в Дагестане завершается капитальный ремонт дороги к Сулакскому каньону. Теперь подробно. Абитуриенты, поступающие по программам бакалавриата и специалитета в рамках основного конкурса, должны подать согласие на зачисление до 12 часов дня по московскому времени 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки. Напомню, что прием заявлений и документов во все российские вузы начался 20 июня. В этом году Миноборнауки впервые ввело день тишины в ходе приемной кампании. В эти дни 3 августа для приоритетного этапа зачисления и 7 для основного абитуриентам запретят менять решение о зачислении. В законе о защите прав потребителей предложили прописать обязанности маркетплейсов по возврату товаров надлежащего качества. Речь идет о вещах, которые отвечают заявленным характеристикам, но просто не подошли покупателю. Соответствующие поправки содержит законопроект, разработанный депутатами Госдумы. При этом документ накладывает определенные обязанности и на самих продавцов. Они должны информировать покупателя о способах возврата или согласовывать с ним иные удобные ему варианты. В Кировском районе Махачкалы сегодня ожидаются перебои в подаче воды, об этом сообщил единый оператор. До 18 часов будут проводиться работы по переустройству магистрального водовода через реку Тарнаирка. Под отключение водоснабжения попадает район 1 Махачкалы, в частности улица Камаева и микрорайон Досаав. В Дагестане завершается капитальный ремонт участка трассы Буйнакск-Верхний Каранай с 7 по 16 километр. Подрядчик уже приступил к установке ограждений, знаков и разметки, сообщает Минтранс Республики. Основные работы на объекте завершены. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В прошлом году уже сдали 4 километра дороги. Оставшийся участок планируют открыть к концу сентября. Спортсмены из Дагестана завоевали 10 медалей, 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые в Москве на турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Отмечается, что турнир позволил оценить основной состав и резерв команды. Ближайшая цель – первое общекомандное место на первенстве страны среди юношей. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Если бы здесь был бы кто-нибудь еще, кроме меня, а также выпускающих наших новостей, родийных, ну, здесь бы наверняка бы под эту песню бы уже все танцевали.
1: Лезгинка звучит.
0: 10:09, время московское. Доброе утро, здравствуйте, это Радио Прибой. Рады приветствовать вас в нашем эфире и пожелать вам доброго утра.
1: Потому что в ритме моем навсегда.
0: Далее реклама спонсора.
1: Ты как пламя. Ты как судьба.
0: Адриано Челентано, он продолжит. Великолепнейшая песня под названием «Соль» будет звучать в нашем эфире. Расул Алибеков всем пожелал доброе утро. На час остаемся вместе.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Цураста кола кинного цугалруги.
10: Волк думает, что все на свете воры.
11: Радио «Прибой».

0: прибой. Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12.

0: сердца.
1: Я думаю, что в более подробном представлении эта песня не нуждается, так как в начале нулевых она звучала практически везде. Ну и всем, конечно же, хорошо она известна. Так что от себя пожелаю вам просто хороших воспоминаний под песню. Ну и, конечно же, не буду ничего комментировать, потому как со стороны моей, касающего данного произведения, что касается данного произведения, комментарии просто излишни. Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Радио Прибой.
2: Реклама на радио.
3: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
8: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: МДЖ. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу: Азиза Алиева, 8.
1: Buongiorno, sono Ingrid. State ascoltando la mia nuova canzone su Radio Priboy. Un bacio.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь» – лечим честно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Двойная выгода от Каспийского кирпичного.

0: Завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: с нами навстречу лету. Слушай, прибой.
1: Айрылык зор айрылык, чекилир дерт дейл севгилим. Гурбетин соук гечелери, алын язым кадерим беним. Arada aşkın hatırı olmasa durmazdım inan buralarda.

0: çekilir dert değil sevgilim.
1: В Дагестане 11 часов.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Черногория ведет визы для россиян. Более 7 тысяч человек остаются без света в Дагестане. Республика перенимает новый опыт в модернизации ЖКХ. Теперь подробно. Черногория с 1 ноября вводит визы для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Ранее власти страны сообщили, что россияне и белорусы могут въезжать в республику без виз на 30 дней до 31 октября. Отмечается, что данная мера принята для полного согласования визовой политики с Евросоюзом. Технические переговоры о вступлении Черногории в ЕС должны завершиться в конце этого года. Страна может стать 28-й участницей объединения в 2028 году. В Трудовом кодексе закрепили понятия «стажер» и «стажировка». Соответствующий закон подписал президент России. Нормативный документ устанавливает особенности регулирования труда граждан, получающих первый профессиональный опыт. Так, стажером признаются лица, получившие или получающие среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование по программам переподготовки, а также те, кто проходит профобучение. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в труднодоступной горной местности Дагестана. Пока без света остаются 4 населенных пункта с населением свыше 7 тысяч человек, сообщает правительство республики. Причиной перебоев стали повреждения на высоковольтных линиях. Бригады ЭДЭКЭНЕРГО работают в круглосуточном режиме. Дагестан изучит московский опыт управления многоквартирными домами, цифровизации отрасли и внедрения единого платежного документа. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи премьер-министра Магомеда Рамазанова с заместителем мэра Москвы Петром Бирюковым. Стороны договорились развивать сотрудничество и проработать механизмы внедрения московских практик. Махачкалинская «Динамо» находится в группе лидеров российской премьер-лиги по итогам первого тура нового сезона. Напомню, накануне дагестанская команда «Воронежа» победила «Факел» со счетом 2-1. Во втором туре 1 августа «Динамо» Махачкала примет на своем поле московский «Локомотив». И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Золотой хит Дагестана.

0: Архив. Мелодии, рождающие воспоминания. Мелодии, рождающие воспоминания.
1: Реклама.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология, профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 50 25.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Друзья мои, была прекрасная песня Увы Дойнер Дин, как подтверждавшая ее право на трон. А вот в ресторане дало ей ключи от каждой квартиры. Она выбрала массовость, потому что поняла настоящая власть артиста не в том, что его не могут повторить, а в том, что его не могут забыть. И вот сегодняшняя Долина любит в ресторане больше, чем льдинку, потому что именно эта прозвучавшая песня сделала ее частью ДНК народа, скажем так. Она добровольно спустилась с Олимпа в кабак, чтобы стать более богиней, и ни капли об этом, конечно, думаю, не жалеет. Это программа «Ретро», 11.22 по Москве. Вторник сегодня, 28 июля. Меня зовут Адам. Будьте с нами.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой». Галерея мягких шедевров.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и свы.

Не откажите мне в любезности со мной пройтись слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте не те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» с Адамом Будагиловым.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио.

0: Сидахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмалят.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Абитуриентам напомнили о последней даче подачи согласия на зачисление. В Махачкале ожидаются перебои с водоснабжением, и в Дагестане завершается капитальный ремонт дороги к Сулакскому каньону. Теперь подробно. Абитуриенты, поступающие по программам бакалавриата и специалитета в рамках основного конкурса, должны подать согласие на зачисление до 12 часов дня по московскому времени 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Напомню, что прием заявлений и документов во все российские вузы начался 20 июня. В этом году Минобрнауки впервые ввело день тишины в ходе приемной кампании. В эти дни 3 августа для приоритетного этапа зачисления и 7 для основного абитуриентам запретят менять решение о зачислении. В законе о защите прав потребителей предложили прописать обязанности маркетплейсов по возврату товаров надлежащего качества. Речь идет о вещах, которые отвечают заявленным характеристикам, но просто не подошли покупателю. Соответствующие поправки содержит законопроект, разработанный депутатами Госдумы. При этом документ накладывает определенные обязанности и на самих продавцов. Они должны информировать покупателя о способах возврата или согласовывать с ним иные удобные ему варианты. В Кировском районе Махачкалы сегодня ожидаются перебои в подаче воды. Об этом сообщил единый оператор. До 18 часов будут проводиться работы по переустройству магистрального водовода через реку Тарнаирка. Под отключение водоснабжения попадает район 1 Махачкалы, в частности улица Камаева и микрорайон Досааф. В Дагестане завершается капитальный ремонт участка трассы Буйнакск-Верхний Каранай с 7 по 16 километр. Подрядчик уже приступил к установке ограждений, знаков и разметки, сообщает Минтранс Республики. Основные работы на объекте завершены. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В прошлом году уже сдали 4 километра дороги. Оставшийся участок планируют открыть к концу сентября. Спортсмены из Дагестана завоевали 10 медалей, 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые в Москве на турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Отмечается, что турнир позволил оценить основной состав и резерв команды. Ближайшая цель – первое общекомандное место на первенстве страны среди юношей. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: Радиоприбой в Махачкале. 100,7 FM.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
2: Слушайте внимательно. Новинка на Радиоприбой.

0: Просто великолепная песня, друзья мои. «Наши торгинцы», так называется трек, в исполнении Рената Каримова и Гасана Макашарипова, прозвучала на волнах радиостанции «Прибой». 12:14, время в Махачкале. Приветствуем всех, кто остается в компании «Радио Прибой». И здесь начинается программа «По заявкам». Будет отличный плейлист, друзья мои, ни в коем случае не переключаемся, потому что по вашим заявкам, по заявкам наших слушателей, скажем, будет составляться плейлист, а значит, будут самые лучшие треки. Наш номер на максе 8-988-291-1007. Пишем до конца часа и остаемся в одной компании. Ну что ж, прежде чем перейти к следующему, напомню, программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Час желаний. С Адамом Будагиловым.
2: С Адамом Будагиловым.
3: Реклама на радио.
4: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68-20-40.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
0: Ну что ж, дамы и господа, 12:18 московское время. Вы с легкостью не заходя, скажем, в карман или не напрягая мозги особо, можете удивить и порадовать своего человека, написав на номер 8-988-291-1007, передать удивительное поздравление или привет вашему человеку и, конечно же, песня для всех слушателей, собственно, для вашего человека тоже, как это сделал наш следующий человек, слушатель, то есть 8-988-291-1007 на Макс, пишем до конца часа, это программа «По заявкам» на волнах радиостанции «Прибой». Салам алейкум, Дагестан. Хочу передать привет своему другу Гаджи от Раджаба. Это сообщение, и просит поставить песню Ирины Круг «Огонь, забытый мной цитат». Ну что ж, для Гаджи от Раджаба музыкальный привет уже готов звучать на волнах самого народного радио программы «Час желаний».
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.

0: желание.
1: Это программа «По заявкам», друзья мои, на волнах радио «Прибой». Мы из Махачкалы приветствуем всех слушателей нашего радио. Зовут меня, всем салам алейкум. И вы можете писать, друзья мои, чтобы передать привет или поздравить кого-либо из близких, родных, и неважно. С любым праздником на 8-988-291-1007 на МАКС. И вот следующее сообщение. Добрый день всем слушателям радиостанции «Прибой». Пишу вам из Первопрестольной. Еду пока по Тверской. Не знаю, вот минут 7 назад, я вижу, да, писали сообщение. Уже, да, прошло 7 минут. И, возможно, вы едете, здесь Тверская длинная улица, и слушаю радио «Прибой». Маме, моим самым близким людям, маме, папе и сестренке Калимат, большой привет и, конечно же, до встречи. Можно Тамару Адамову, одна из тысячи, для меня, Сабины, спасибо, написала вот из Москвы. Сабина, наша слушательница постоянная, по-видимому, слушательница. И самым родным людям в Дагестан она передала приветы для сестренки Калимат, для мамы, папы. И делаем громче для вас, Тамара Адамова.

0: час желаний.
1: Продолжаем программу по заявкам «Час желаний», друзья мои. Вторник, 28 июля, уже почти финал второго месяца этого лета, сезона летнего самого. И, друзья мои, не забывайте, есть люди, которые ждут ваших приятных сюрпризов, и это вы можете сделать в программе «Час желаний» ежедневно с 12 до 13 и с 17 до 18 на волнах самого народного радио «Радио Прибой». 8-988-291-1007 на МАКС. Можете писать до конца часа ровно полчаса. И напомню, у программы есть прекрасный спонсор – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний на радио Прибой. Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 «Махачкала». При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле «Хавейл», «Джили», «Белджи», «Хончи». Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: На радио «Прибой» час желаний.
9: Уважаемые слушатели, программа «Час желаний» продолжается на волнах радиостанции «Прибой». 12:38, время в Дагестане. И у нас программа по заявкам. Вы можете писать тоже на 8-988-291-10-07. На Макс и таким образом просто порадовать себя, своих близких. Доброго дня всем. С удовольствием слушаем вас и днем, и ночью. «Прибой» — это наш вайб. Очень просим новую песню Кристины «Дагестан» для ребят и Карины от Марины. Спасибо, написала тоже Марина. Да, на самом деле, премьера песни у нас на этой неделе в исполнении Кристины «Дагестан». Просили ее на прошлой неделе еще этот трек, но вот теперь это премьера на волнах радио «Прибой». Кристина «Дагестан» для Рабия и Карины от Сабины звучит прямо сейчас.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Программа «Позаявка» продолжается, друзья мои. Будьте с нами. Всем доброго дня. И у нас сообщение следующее. Салам алейкум, радио «Прибой». Включите, пожалуйста, Дженнифер Лопес, любую для Айны. От дяди Рахматулы. Ну что ж, мы с большим удовольствием включаем для Айны в программе «Час желаний» на волнах радио «Прибой» песню Дженнифер Лопес, одну из лучших, под названием «Waiting for Tonight». Будьте с нами, 12:44 по Москве.

0: час желаний на радио «Прибой». Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-8. 292-47-47.
7: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: Ну что ж, дамы и господа, программа «Чье желание» продолжается. 12.51. Финальный трек, наверное, прозвучит еще в этом музыкальном часе. И новости дня. Диана Газлева уже подготовила дедовые отличные новости. Мы услышим. А пока напомню, у программы «Чье желание» прекрасный спонсор. Ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой. На радио Прибой.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Конкурс на бюджетные места в педагогических вузах превысил прошлогодний показатель. Высокую пожарную опасность прогнозируют в муниципалитетах Дагестана. И программа догазификации продолжается в республике. Теперь подробно. Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям подготовки в вузах превысил прошлогодний показатель. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Если в приемную кампанию прошлого года на одно место приходилось 12 заявлений, то сейчас более 14. Повышение престижа учительской профессии является одной из ключевых задач. Важным шагом стало подписание президентом России Владимиром Путиным указа о дополнительных мерах поддержки педагогов. В августе этого года высокую пожарную опасность прогнозируют в 24 муниципалитетах Дагестана. Об этом сообщает авиалесоохрана на основе данных Росгидромета. В 44 регионах России из-за жаркой погоды и дефицита осадков возможно превышение уровня пожарной опасности в лесах и на других природных территориях по сравнению со средними многолетними данными. Специалисты компании «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала» в первом полугодии подвели газопроводы к границам 1500 домовладений в рамках программы догазификации. Этот результат более чем в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число выполненных заявок пришлось на Акушинский, Ахтынский, Ботлихский и некоторые другие районы. В Дагестане продолжается строительство Адилетарской средней школы. После паводков учебное заведение было полностью повреждено. Новое здание состоит из быстровозводимых конструкций модулей. Строительство школы ведется с учетом всех современных стандартов. Работы планируют завершить до начала учебного года. Волейболисты сборных Дагестана стали призерами Кубка Северокавказского федерального округа среди мужских команд, который завершился в Махачкале на стадионе «Труд». За награды турнира боролись 6 команд, 2 сборные Дагестана, а также команда Чеченской республики, Северной Осетии, Алании, Ингушетии и Ставропольского края. По итогам соревнований была сформирована символическая сборная Кубка СКФО. В число лучших игроков вошли представители Дагестана. И о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
6: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Гонщи у джургахиш, кечел ричташ у вас гагар.
2: Если хороший сосед, за него и плешивая дочка замуж выйдет.
0: Радио «Прибой».

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике CLD помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противоположные.

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Черногория ведет визы для россиян. Более 7 тысяч человек остаются без света в Дагестане. Республика перенимает новый опыт в модернизации ЖКХ. Теперь подробно. Черногория с 1 ноября вводит визы для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Ранее власти страны сообщили, что россияне и белорусы могут въезжать в республику без виз на 30 дней до 31 октября. Отмечается, что данная мера принята для полного согласования визовой политики с Евросоюзом. Технические переговоры о вступлении Черногории в ЕС должны завершиться в конце этого года. Страна может стать 28-й участницей объединения в 2028 году. В Трудовом кодексе закрепили понятия «стажер» и «стажировка». Соответствующий закон подписал президент России. Нормативный документ устанавливает особенности регулирования труда граждан, получающих первый профессиональный опыт. Так, стажером признаются лица, получившие или получающие среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование по программам переподготовки, а также те, кто проходит профобучение. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в труднодоступной горной местности Дагестана. Пока без света остаются 4 населенных пункта с населением свыше 7 тысяч человек, сообщает правительство республики. Причиной перебоев стали повреждения на высоковольтных линиях. Бригады ЭДКНРГ работают в круглосуточном режиме. Дагестан изучит московский опыт управления многоквартирными домами, цифровизации отрасли и внедрения единого платежного документа. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи премьер-министра Магомеда Рамазанова с заместителем мэра Москвы Петром Бирюковым. Стороны договорились развивать сотрудничество и проработать механизмы внедрения московских практик. Махачкалинская «Динамо» находится в группе лидеров российской премьер-лиги по итогам первого тура нового сезона. Напомню, накануне дагестанская команда в Воронеже победила «Факел» со счетом 2-1. Во втором туре 1 августа «Динамо» Махачкала примет на своем поле московский «Локомотив». И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Летний день с радио «Прибой».

0: Это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Corella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 2021 года. Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Конкурс на бюджетные места в педагогических вузах превысил прошлогодний показатель. Высокую пожарную опасность прогнозируют в муниципалитетах Дагестана. И программа догазификации продолжается в республике. Теперь подробно. Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям подготовки в вузах превысил прошлогодний показатель. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Если в приемную кампанию прошлого года на одно место приходилось 12 заявлений, то сейчас более 14. Повышение престижа учительской профессии является одной из ключевых задач. Важным шагом стало подписание президентом России Владимиром Путиным указа о дополнительных мерах поддержки педагогов. В августе этого года высокую пожарную опасность прогнозируют в 24 муниципалитетах Дагестана. Об этом сообщает авиалесоохрана на основе данных Росгидромета. В 44 регионах России из-за жаркой погоды и дефицита осадков возможно превышение уровня пожарной опасности в лесах и на других природных территориях по сравнению со средними многолетними данными. Специалисты компании «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала» в первом полугодии подвели газопроводы к границам 1500 домовладений в рамках программы догазификации. Этот результат более чем в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число выполненных заявок пришлось на Акушинский, Ахтынский, Ботлихский и некоторые другие районы. В Дагестане продолжается строительство дилетантской средней школы. После паводков учебное заведение было полностью повреждено. Новое здание состоит из быстровозводимых конструкций и модулей. Строительство школы ведется с учетом всех современных стандартов. Работы планируют завершить до начала учебного года. Волейболисты сборных Дагестана стали призерами Кубка Северокавказского федерального округа среди мужских команд, который завершился в Махачкале на стадионе «Труд». За награды турнира боролись 6 команд, 2 сборные Дагестана, а также команда Чеченской республики, Северной Осетии, Алании, Ингушетии и Ставропольского края. По итогам соревнований была сформирована символическая сборная Кубка СКФО. В число лучших игроков вошли представители Дагестана. И о курсах валют: на сегодня доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое. Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вторник, 28 июля. И на часах ровно 15.08. Прекрасный летний день в самом разгаре. За окном настоящее дагестанское лето. Солнце заливает наши улицы, воздух пропитан ароматами горных трав, ну и морского бриза. Хочется сбросить скорость, выдохнуть и насладиться каждым мгновением этого теплого дня. В такие моменты понимаешь, жизнь прекрасна. И мы с вами часть этого великого летнего, друзья, настроения. Я, Иза Ахметханова, проведу с вами и этот час. Будет музыка, новинки, дорожная сводка, но и много хорошего настроения. Поехали!
1: Ты не один. Прибой. Вместе.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: радио «Прибой».
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Друзья, ну а прямо сейчас премьера, новинка на волнах радиостанции «Прибой», трек, который стал ярким открытием этого летнего сезона. Это песня о той самой женщине, которая вдохновляет, меняет мир и остается в сердце навсегда. В эфире радио «Прибой» Магомед Абасов. Та женщина. Слушайте и вспоминайте свою, ту самую.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Слушай Родину, слушай Прибой.
1: Дорогие друзья, сегодня ровно в 16:00 на волнах радиостанции «Прибой» состоится программа «Мастерская маркетинга» с Мурадом Алигимовым. Сегодня в гостях у Мурада Абсаламов Абдулнасыр Абакарович, генеральный директор торгово-производственной компании «Асан». Тема эфира «Производство как бизнес» будет интересна всем, кто думает о своем деле или уже в бизнесе. Не пропустите, сегодня в 16:00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Маркетинга.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, актуальная сводка по Махачкале на данную минуту. По данным Яндекс.Карт, заторы наблюдаются на следующих улицах. Северная сторона, проспект Казбекова в Семендере выделен красным. Далее заторы также наблюдаются на улице Камаева, в Первой Махачкале на улице Магомед Тагирова в районе Троллейбусного кольца. В этом же районе по Гайдара Гаджиева обе полосы заняты до улицы Чеирова. И далее небольшое скопление машин по проспекту Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца и в районе Джума-мечети. В этом промежутке зафиксировано ДТП по проспекту Имама Шамиля, задействован средний ряд. Далее по проспекту Имама Шамиля заторы также наблюдаются на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Булача они сохраняются. Пробки также и на Магомеда Яракского, на проспекте Гамидова и Ирчи Казака выделены красным. Что же на южной стороне и в Редукторном? Улица Магомеда Гаджиева, Каркмасова и Батырая частично выделены красным. Также пробки на Дзержинском, Толстого, Радищева и даже Гусаева. Далее пересечение улицы Даниялова-Доходаева и пересечение Доходаева и проспект Расула Гамзатова. В этом районе довольно большое скопление машин. На протяжении всего проспекта Расула Гамзатова пробки также сохраняются и переходят в редукторный поселок от моста. У нас по проспекту Петра Первого пробки на улице Азизова. И далее на кольце на проспекте Петра Первого они сохраняются. И небольшой отрезок улицы Хивская выделен красным. Также, друзья, напоминаю, на этой неделе в связи с дорожными работами возможны временные перекрытия на проспекте Расула Гамзатова. Я же призываю вас, друзья, пожалуйста, будьте внимательны, планируйте маршруты заранее, обязательно сохраняйте, вернее, соблюдайте правила дорожного движения, сохраняйте спокойствие. Счастливого и безопасного пути!

0: году отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: 728-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Строительство мусоросортировочных комплексов в Дагестане обсудили в Минприроды. В центре Махачкалы отключили свет из-за перегрева сетей, и Wildberries и Озон синхронизировали сроки выплат продавцам. Теперь подробно. Строительство мусоросортировочных комплексов в Дагестане обсудили в Минприроды России. В республике создается 6 объектов обращения с ТКО. В 2024 году построили полигон в Кумтаркалинском районе, в прошлом мусоросортировочный комплекс в Дербенском. Сейчас завершается строительство комплекса в Карабудакенском районе и полигона в Дербенском. После запуска всех объектов регион сможет обрабатывать 950 тысяч тонн отходов в год, утилизировать 528 тысяч и размещать 570 тысяч тонн. Электричество временно отключили сразу на нескольких улицах в центре Махачкалы из-за аномальной жары и перегрузки одной из подстанций. Энергетики уже работают над восстановлением. Специалисты махачкалинских ГЭС ждут, пока трансформаторы остынут до нормы, затем включат подачу энергии. Это стандартная мера, чтобы оборудование не вышло из строя, сообщает пресс-служба Минэнерго Дагестана. О сроках восстановления пока не сообщается. Wildberries и Озон по требованию Федеральной антимонопольной службы синхронизировали сроки выплат продавцам до 30 дней с момента продажи товара. Об этом сообщается на сайте ведомства. Кроме того, Озон с 31 июля изменит обозначение в карточке товара. Вместо плашки «Оригинал» будут отображаться «Бренд проверен». Это отвечает политике компании по проверке оригинальности товара, отметили ФАС. Биосферный заповедник, расположенный в Дагестане, вошел в пятерку самых популярных особых природных территорий в России. В Министерстве природы подсчитали количество посетителей особо охраняемых территорий страны за первое полугодие. Абсолютным лидером по количеству посетителей стал Кавказский заповедник. Он расположен на территории Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. За первые 6 месяцев его гостями стали 280 тысяч человек. Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения со сборной России. Отмечается, что нашим спортсменам будет разрешено вернуться на международную арену с флагом и гимном, а также они смогут снова участвовать в командных соревнованиях. Ожидается, что российские атлеты примут участие в соревнованиях серии «Мастерс» и чемпионате мира в этом сезоне. Кроме того, федерации функционального многоборья предоставили право на проведение международных турниров на территории России. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
2: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Ассаламу алейкум, да, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов. В эфире «Мастерская маркетинга». Подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг. Без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях Абсалам Абдулнасыр Абакарович, генеральный директор торгово-производственной компании «Асан». Абдулнасыр, ассаламу алейкум.
5: Ва алейкум ассалам.
4: Абдулнасыр, добро пожаловать на наш эфир. Мы здесь часто говорим про продажи, но редко заглядываем в самое начало, в цех. Поэтому давай, для того, чтобы было понимание, вообще, о чем мы будем все рассказывать, расскажи и вообще поделись, как ты для себя понимаешь, что такое маркетинг, если тебе пришлось бы объяснять это обычному человеку.
5: Благодарю за приглашение. Это очень ценно, очень приятно. Маркетинг для всех, все понимают по-разному. В моем случае маркетинг – это проявить о себе, показать на публику, кто ты, что ты, и дать такую ценность через свой продукт, чтобы люди хотели покупать и радовались своими покупками. Вот эта ценность, надежность своего продукта мы через маркетинг и показываем людям.
4: Не, очень глубоко и интересно подсветил. Я думаю, что для многих слушателей это будет действительно еще одной копилочкой, что такое маркетинг в свою... свою копилку. Скажи, пожалуйста, вообще, как начинался твой путь? Почему выбрал именно эту сферу? Почему начинал именно с производства?
5: Все, кто видит меня сегодняшнего, они думают: о, какой успех. Абдул-Насы там за буквально за пару лет чего-то достиг, больших результатов. А если углубиться в глубину, там 30-40 проектов, которых я начинал, и где они всегда практически бывали провальными. То есть за спиной 40 ошибок, которые было совершено до того, пока ты найдешь что-то свое.
4: А вообще с какого возраста ты начал заниматься бизнесом или вообще предпринимательством?
5: Я был с маленьких возрастов, можно сказать, предприимчивый. Всегда любил даже в школьных годах что покупать, что перепродавать. После школы начал заниматься фермерством, бройлерной курью, там, скотоводство, хозяйством, что делали. И это продолжалось. Каждый раз она не всегда удавалась. Не удавалась, потому что не было никаких базовых знаний. Uh-huh. Как делать бизнес, что делать, что такое бизнес. Не было никаких наставников рядом, не было ни родственника, никого, кто мог бы подсказать. Абдул-Насы, вот так не делай, вот так сделай. И, возможно, тогда бы мой путь был бы гораздо быстрее к моим результатам. Каждый год что-то пробовали, каждый год что-то у нас не получалось. И в конце концов мы уже все оставили и ушли в найм, работать в строительство.
4: Знаешь, мне, для меня твои слова очень откликаются, потому что для многих наших слушателей, я думаю, что это ценно услышать, что на самом деле достижение определенного успеха идет через тернии, через неудачи. И то, что ты это рассказываешь открыто, на самом деле многого стоит. Но давай вернемся в тему, связанную с производством. У нас многие боятся слова «производство». Кажется, что нужен завод, станки за миллионы рублей. Вообще, как проще всего начать именно в этой нише? Как можно обойтись, так сказать, малой кровью?
5: Как раз таки большая проблема в том, что люди думают, открыв производство, только тогда они могут заняться бизнесом. Люди, которые не изучают ни свой продукт, ни товар, ни спрос, лезут покупать станки. Они открывают и потом захлебываются. А рынку не нужен ваш продукт. Как делаю я и как рекомендую делать другим, ты изначально тестировать. Тебе не обязательно что-то покупать даже, чтобы знать, есть на это спрос или нету. Элементарно, когда мне спрашивают, я говорю там, вот стакан, не надо его покупать, не надо его производить. Найди, у кого его можно купить, условно говоря. Материал возьми, выложи в социальные сети, Авито, посмотри, изучи, есть ли способ, спрос. Если ты видишь спрос, к тебе звонит клиент, говорит, я хочу купить, скажи прямо открыто, нету их наличия. Если хочешь, я могу тебе достать, не то, что достать, через 4 дня будет, сделайте предоплату, купил, продал, отдал его за себестоимость, не надо зарабатывать на это первые миллионы. У нас как бывает, люди заходят и сразу хотят миллионы заработать, ничего не сделал, поэтому тестируем и дальше идем.
4: Знаешь, ты для меня опять подсветил один из основных маркетинговых постулатов, что идея хороша та, которая еще нету, но уже которая куплена. Имеется в виду, вот когда открываются новые стартапы, начинают искать инвесторов, начинают искать деньги заемные или там, свои. Хотя еще, как ты правильно отметил, непонятно вообще, продукт пойдет или нет. Вот очень хороший момент, ты подметил, что сначала надо ее найти, затестировать, попробовать найти на него клиентов, и если тебе это удалось, потом только реализовать.
5: Давай один из кейсов. У меня кейсов много бывает.
4: Отлично. Еще раз, кейс – это бизнес-ситуация.
5: Да. Что у меня было, как у меня было, об этом я и транслировал у себя в социальных сетях. У меня была мечта запустить ковромоечный цех. Я хотел запустить. Денег не было и ничего не было. Условно говоря, я изучал сферу. Однажды я встретил, узнал, увидел в социальных сетях, как мой друг лайкает некий пост, кто стирает ковры. Я им пишу, звоню, ты их знаешь? Знаю, говорит, моего друга, отца. Ты можешь меня с ними связать? Да, могу. Мы поехали с ним встретиться, поговорили, договорились. Они условно там, они без Хасаюта, с ним, да, с моим дружим, очень замечательные люди. Они стирали ковры по 80, по 90 рублей.
4: За квадрат?
5: Да, за квадратный метр. Я им говорю, я хочу стирать ковры, давайте мы договоримся. Я собираю ковры в Кизилюте и вам привожу их. Ну там, что можешь сделать? Я договорился на тот момент, что они мне будут стирать по 70 рублей. У меня техники, у меня нет ничего, у меня нету станков. Я просто начал рекламироваться.
4: Есть желание.
5: Есть желание. И знаешь, когда мы с ним договаривались, он мне говорил, Абдул-Насы, ты знаешь, говорит, через 3 года, говорит, ты придешь ко мне, говорит, скажешь, что хочешь купить станки и запустить сам цех. 3 года не прошло, год прошло. То есть в течение года я рассказывал, показывал, транслировал и набрал определенную базу клиентов, и я начал зарабатывать. Я увидел, что рынок есть, ковры стирать надо, есть кому их стирать, спрос есть, но они уже не успевали. Как он говорил, я подошел к нему, Мухаммад, я хочу купить станки, а он занимался продажей. Uh-huh. Нашел инвестора, купил, привлек определенную долю и начал запускать. И вот, ты уже уверенно заходишь в рынок с ноги. Такие же кейсы и во всех других моих проектах они делаются. Это дает тебе возможность с потерей мало крови зайти на рынок и начать зарабатывать.
4: Хорошо, вот я уверен, сейчас многие наши слушатели задаются таким вопросом. Хорошо, Абдунасыр, ты вот взял ковромойку, занимаешься там станками и так далее. А вообще, как выбрать нишу? Можешь ты назвать 2-3 критерия, на которые ты смотришь, прежде чем вообще в какую-то нишу зайти?
5: Разные люди. Надо посмотреть, кто они такие, что они такие. Это человек-производственник или человек-продукт, имеется в виду продажник и так далее. Mm. Да? Ковромойчий цех я предлагал своим братьям запустить. Mm-hmm. Никто из них не взялся. Я предлагал опять-таки своим родственникам, братьям запустить аренду бетономешалок.
4: Аренду?
5: Аренду. Никто не взялся. То есть я им предлагал то, что я хочу делать. Mm-hmm. Ковры запустил сам, аренду бетономешалок запустил сам, и впоследствии видишь, какие там итоги идут. То же самое я предлагал своим братьям, вот вам станки, вот вам клиенты, делайте. Но никто из них не рискует. То есть мы думаем, что наши сотрудники завтрашний день могут нашу идею скопировать, уйти и делать бизнес, далеко это не так. Из 100 один человек может делать бизнес, потому что не все готовы рисковать и идти туда.
4: Я полностью согласен. На самом деле, когда вот мы видим ролики про предпринимателей и так далее, и наша молодежь берет для себя как пример, они до конца не понимают, что это про риск. И не только риск в том плане, чтобы финансовый, но и в том плане, чтобы собрать людей, работать с надзорными органами и так далее. Вот мне очень понравилось, как вначале ты начал рассказывать про свои ошибки. Вот ты мог бы вспомнить какую-то ситуацию вот, или какой-то бизнес, который ты действительно вот, взялся за него, но по какой-то причине он не пошел. Я думаю, что в этих историях, в этих кейсах для наших молодых слушателей, которые хотят себя сейчас видеть в предпринимательстве, будет очень много пользы.
5: 2017 год. Чай Кайлы.
4: Как раз хочу вспомнить, да. Очень, чай, кстати, Кайлы. Вкусный был.
5: Да, он до сих пор его вспоминает, мы на этом немножко хайпанули и имя сделали. Мы нашли продукт чай готовый. Кто там?
4: Травяной был, короче,
5: чай. Да, бабулька в Хасавюрте упаковывает пакетик чая и продает. Мы его пьем, мы его раздаем людям, всем нравится. А почему не попробуют продавать? Не было момент, не понимали в маркетинге, нашли кто упаковку, не понравилось, заказали. Такую сложную упаковку это было. Мы его заказали в Ростове, но нужно было заказать партию. Мы продали машину Али Султана, заказали пару десятков тысяч упаковок.
4: Ну, красивая упаковка, я видел. Да.
5: Но у нас не было навыка продавать в этой сфере. Да, мы свои деньги вытащили, но мы не смогли этот продукт дальше продвигать.
4: А как его продавали? В магазины, на маркетплейс или что?
5: Через знакомство, через магазины. На рынок ходили, на машины стояли, на Рамадан месяц продавали. Мы не могли, были ошибки, которые мы недопонимали, из-за чего мы не могли заходить в магазины. Но мы поняли, что не наш продукт. Угу. Там не было тех денег, которые мы хотели.
4: Но не было точек для масштабирования.
5: Масштабировать можно было, но не было тех денег, которые мы хотим.
4: Ага, все понял.
5: Там маржа низкая была.
4: Я, кстати, помню, как ты рассказывал, что за название, что вы смотрели замечательный сериал «Великолепный век».
5: Нет, «Эртугрул».
4: «Эртугрул». Ну, все, извиняюсь, ну, если вдруг есть почитатель этого сериала, «Эртугрул», да, и Кайлы – это было их племя.
5: Да, да, племя. Вот, ну, мы долгое время не знали, как назвать бренд свое название, и на тот момент был «Кайлы» фильм, «Эртугрул» и «Кайлы». И именно «Кайлы» мы залетели хорошо.
4: А в итоге с чем закончилось? Вы партию распродали и закончили? Эту историю?
5: Там не было такого, чтобы нам нужно было партию распродать. Нам по определенному заказу отправляли готовые мешками чаи. Да. Мы их просто фасовали, отправляли. Но коробки выкинули буквально в прошлом году, там несколько тысяч было.
4: Ну а как вы поставили точку? То есть почему, как, в какой момент вы поняли, что стоп, дальше эту тему не развиваем?
5: В процессе появляются новые идеи, новые маржинальные продукты.
4: Которые перекрывают.
5: Да, ты начинаешь, думаешь, мне здесь топтаться, таскать этот мертвый груз. Или сюда переключиться, где есть хорошая маржа. Это происходит везде. Mm-hmm. Это происходит даже на данный момент у меня в бизнесе. Есть продукт, который я запустил, но у меня энергия уходит и туда одинаково. А я только думаю, зачем мне сливать свою энергию туда, где я получаю меньше, когда я могу направить туда, где я зарабатываю больше.
4: Это очень все интересно, но вот я уверен, что и мне, и моим слушателям очень интересно, как ты сегодня продвигаешься, через какие каналы, но после рекламного блока.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
10: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологическая. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Абсаломов Абдулнасыр, генеральный директор торгово-производственной компании «Асан». Тема эфира «Производство как бизнес». И я вот до нашего рекламного блока, Абдулнасыр, у тебя спрашивал, какие инструменты сегодня работают у тебя? Инструмент продвижения.
5: Продвижение себя или компании?
4: А давай то и другое.
5: Ну, 7 нами известные запрещенные сети, которые, благо, они еще работают у нас.
4: Ну, что ты там делаешь? Ты там что-то освещаешь, показываешь? Вообще, о чем он?
5: Так, смотри. Рабочая площадка ведется отдельно. Моя личная страница тоже отдельный блог ведется. Мы об этом просвещаем, рассказываем. Через призму того, кто я есть.
4: Как предприниматель, как основатель, да.
5: Доверие к моему продукту усиливается.
4: Естественно.
5: Да. И на сегодняшний день мы понимаем, когда все больше и больше нас ограничивают в рекламах, самое лучшее – это работать личный блог.
4: Угу.
5: Это мы не осознаем, это мы добровольно, принужденно пока делаем, так как нахожусь под наставничеством Мурата Алискерова, и он нас вынуждает день по несколько рилсов добавлять. Это и продвигает нас. Это одна из площадок. Да. YouTube, Авито и другие возможные. Но на сегодняшний день самое в нашем продукте – это рабочий Авито.
4: Ну, допустим, вот вашу продукцию наверняка покупают не только из-за того, что есть у тебя там соцсети, а вот, допустим, я вижу, что вы продаете ее там в другие регионы, в другие города. Там как узнают о вашей продукции?
5: Где-то через YouTube, где-то через Instagram. Сарафанка работает очень хорошо. Мы не только по Дагестану работаем, мы работаем по всей России и даже по СНГ. Есть заявки, отправки у нас в Белоруссию, бетономешалок и пищевых мешалок. Отправляем в Казахстан. Сейчас недавно вернулся с Афганистана.
4: О, про это мы отдельно порассказываем. Отдельно. А я же правильно понимаю, что у тебя в основном B2B рынок, да? Для наших слушателей, это когда у тебя основные клиенты, это все-таки предприниматели, то есть те люди, которые занимаются бизнесом этого. Хозмагазины, производство, или все-таки не так?
5: 80% B2B.
4: Ага.
5: 20% уже частные лица.
4: А частные лица что покупают домой?
5: Бетономешалки покупают.
4: А, бетономешалки.
5: Да, бетономешалки покупают.
4: Давай, друг, вот все, кто только сейчас подключился, до конца не понимают, что ты производишь. Ну, кроме хорошего впечатления.
5: Я Абдулнасыр.
4: Да, скажи, давай. Вот, на самом деле, даже сейчас пока даже большими мазками не раскрылись, что ты сегодня производишь.
5: Знаешь, когда я говорю, что я произвожу бетономешалки.
4: Бетономешалки.
5: Бетономешалки.
4: Да.
5: у тебя что всплывает перед глазами?
4: А твоя фраза «заменим трех родственников».
5: Да, ну, кто знает, а кто не знает, перед глазами у них всплывает КАМАЗ миксера.
4: Ага.
5: И все думают, что мы КАМАЗы с миксерами производим. Нет, мы производим стационарные домашние маленькие битумные мешалки.
4: С двигателем?
5: Да. А на рынке их полно, этих китайских, условно говоря, оранжевом цвете. И в Дагестане мы те, кто их производит. И назвали мы АСАН, но до этого, как у нас идет, заменяет трех родственников.
4: Это слоган ваш?
5: Да.
4: Ну, это очень такой жестокий слоган. Я хочу с родственниками общаться.
5: Когда твоя работа начнется, они не захотят с тобой общаться.
4: Увы, да, есть такое. Это вот раньше были традиции, когда люди собирались на фото, на булка, да, и так далее. И приходили, чтобы поддержать, сегодня их не дозовешься. Ну,
5: времена такие.
4: Такие, да. Только бетонные мешалки вы производите?
5: Нет. Мы расширяем свой вектор. У нас цель опт и крупный опт. Это мангалы, оптом, печи, садовые тачки. Одно из направлений. Новый вектор, который мы сейчас развиваем, это работа с застройщиками.
4: А что вы для них производите?
5: Для них мы уже производим корзины для кондиционеров внешнего блока.
4: Что-то новенькое. Я думал, корзины для белья есть. Для
5: меня. Это другое.
4: Это декоративное, правильно понимаю?
5: Да, да, чтобы украшать балконные перила, лестничные перила, столбы освещения, лавочки, урны. Угу. То есть для застройщика, что необходимо, с металлом связано, мы это уже начинаем потихонечку заходить и закрывать их боли. Человек обращается к нам, мы комплексно можем выполнить все их запросы.
4: Понял. Смотри, вот у меня есть книга, называется «Маркетинг в кейсах». Я там собрал разные кейсы касательно производства, свои личные. Вот ты можешь вспомнить из своей практики, не из моей книги, а из своей практики, вот когда ты, ну, лучше всего можешь проиллюстрировать какой-то вывод нового продукта на рынок. Вот, то есть ты же много чего производишь сейчас. А было такое, что ты, не изучив, не посмотрев, что-то вывел, ну, оказалось не так, как ты ожидал?
5: Оказалось хорошо или плохо в конце?
4: Скажи сам, какой-то урок ты для себя вынес?
5: Часто мы тестируем много разных продуктов, даже изучаем их. Не все они срабатывают.
4: Вот, допустим, ты производишь мангал, вот с чего ты вдруг их начал производить? Кто тебе это сказал, что это пойдет? Ты смотрел, изучал?
5: В моем случае мы работаем с B2B, у нас
4: запрос есть?
5: Более 100 магазинов, в которые мы поставляем битумные мешалки. И у нас задача изучить, что им еще нужно. Не только битумные мешалки отгрузили, а еще мангал отгрузили, еще тачки отгрузили, там еще тут другое отгрузили. Таким образом.
4: Это обратная связь от B2B клиента?
5: Да, да.
4: Это он просто говорит?
5: Да, и они говорят, и мы навязываем им.
4: Молодцы.
5: Да. Ну, знаешь, у нас задача была объезжать все магазины, разговаривать с ними, взять от них обратную связь, что им еще нужно. И отталкиваясь от этого, мы начинаем под них уже изучать новые товары и производить.
4: Ну, я правильно понимаю, основа ваших конкурентов – Китай, как страна, да, которая постоянно может тестировать, делать более дешевле. Ну, допустим, я видел твой ролик, где ты говорил, что ваши мангалы более качественные, потому что у вас там другой металл,
5: да.
4: Поэтому цена дороже. Но некоторые там люди берут более дешевый вариант, считая, что у вас дорого. Как вы вот с этой конкуренцией боретесь?
5: С конкуренцией, как мы сегодня думали, обсуждали, мы не боремся с конкуренцией уже.
4: Да?
5: Мы знаем свою цену. Кто хочет надежность, кто хочет качество, они обращаются к нам. А кому нужна вот эта китайская ширпотреб, они берут его.
4: Очень сильно сказано. Дальше не будем развивать эту историю. Хорошо. Вернемся опять на наш маркетинг касательно того, вот офлайн-инструменты. Есть традиционные СМИ, вот такие как ТВ, радио наше, допустим, щиты, экраны. А в твоей нише эти инструменты работают, ты тестировал. Что можешь про это сказать?
5: Не тестировал.
4: Угу.
5: И не могу сказать, работают или не работают.
4: Почему? Потому что B2B сектор?
5: Да.
4: Потому что там немножко другая аудитория, да? То есть...
5: Да.
4: Ну, я просто хочу подсветить и для наших слушателей тоже, что, допустим, радио очень хорошо работает на B2B сектор. Почему? Потому что огромное количество владельцев точек, мастеров и так далее ездит за рулем и из-за блокировок, я не говорю благодаря, из-за блокировок там многих сервисов, радио остается доступным способом получения информации в машине. И огромное количество людей выбирают радио для того, чтобы не только донести какое-то рекламное сообщение, но еще вызвать доверие. Что такое доверие в нашем случае? Мы прекрасно понимаем, что на радио кто попал, тоже не попадет. Здесь есть юр-отдел, который обязательно перепроверит, насколько эта информация достоверная, соответствует закону о рекламе номер 38, специально выучил. То есть, а вот в соцсетях, увы, как я и говорю, очень много бывает додумок, да, то есть, когда человек, допустим, даже видит, что там, может, что хочет написать, что выложить, там, подобное. Сейчас я не в целом говорю, вообще, что радио, как канал, который вызывает доверие, тоже хорошо работает.
5: Спасибо, мы это изучим, посмотрим, как раз маркетолог тоже рядом есть, будет слушать. Поставим задачу.
4: Вот опять возвращаясь в нашу традиционную, вот наш регион, он всегда со своими правилами, связями и вообще подходом к бизнесу. Ты можешь назвать какую-то локальную специфику Дагестана именно в производстве? Был у тебя кейс, который сыграл или наоборот помешал в плане менталитета? Я имею в виду, допустим, в плане работы с кадрами, в плане договоренности, в плане, допустим, вот именно в производстве ты что, для себя почувствовал какую-то разницу по сравнению с другими городами, в которых ты был? Я просто одно время видел, когда ты ездил куда-то на обучение, там, Чебоксары или какой-то?
5: Да, Чебоксары.
4: Вот ихнее производство от дагестанского чем отличается?
5: На сегодняшний день самое проблематичное для нас – это оформить наших сотрудников официально. Как бы это грубо ни звучало, мы их не можем оформить, потому что они не хотят. Все из-за этих детских выплат. Мы готовы за них оплачивать налоги, все делать. Они говорят, нет.
4: Странная ситуация.
5: Да, мы готовы за них все делать, а они не хотят. Мы, говорят, зарегистрируемся, потом перестанем выплаты детские получать. Вот с этим мы сталкиваемся.
4: А то есть работать по-белому у нас тяжелее? Имеется в плане оформления?
5: Да.
4: А вообще, допустим, давай затронем тему, связанную с кадрами. Чуть ли не каждый твой ролик, третий, посвящен кадрам. Кадровому вопросу, давайте так, про специалиста, там, где ты заменил сварщика роботом, там, где ты там что-то сделал. Насколько остро стоит проблема в производстве с кадрами?
5: Вечная проблема.
4: Почему? В чем
5: смотри,
4: дело?
5: Смотри, нам нужен токаря. Токарь – это вообще мамонт древнего века. Их нету.
4: Молодежь раньше... не идет учиться?
5: Нет. Теперь у нас современные станки, которые еще они там чуть сложнее, не хотят. А взрослые уже как бы другие. Сварщики. Сварщиков нам приходится самим их выращивать. Приходят новички, мы их делаем. И помимо этого, потом, почему у меня постоянно как бы есть спрос на новые кадры, мы растем, мы развиваемся, масштабируемся. И постоянно голод мы чувствуем.
4: Кадровый?
5: Да. И особенно, говорят, в Кизилюте ощущается, как маленький город, населенные пункты посредства тоже маленькие, и нехватка.
4: Специалистов,
5: ЧПУ программирования, сварщиков, квалифицированных там, управляющих, директоров там, и так далее.
4: Возникает вопрос, если так тяжело их найти, я как понимаю, у вас есть какая-то программа обучения, может быть, такая академия какая-то. Вообще, как вы берете сотрудника, давайте по-другому спрошу, вообще берете с нуля сотрудника, у кого просто есть желание его обучать, или все-таки вы ищете опытных специалистов?
5: Раньше искали, брали тех, кого есть, устали. Ага. Их обучать, это долгая история и дорого обходится. Сейчас целенаправленно ищем опытных людей.
4: И получается, они же наверняка не всегда в Кизилюте прям живут. Они могут приехать, да, или какая ситуация?
5: Сейчас у меня инженер-проектировщик с Махачкалы. Он переехал в Кизилют. Мы ему там квартиру сняли, он с семьей туда переехал.
4: Ну, так было эффективнее просто.
5: Эффективно, и он хотел работать у нас, именно у нас. Угу. И ему дали условия и по зарплате, и по условиям.
4: Ну, давайте по-другому спрошу еще. Можешь ли согласиться с фразой, что кадры решают все, и в производстве в том числе? Или же есть какая-то, может быть, компромиссная версия, золотая середина? И насколько рискованно для тебя ставку делать на кадры?
5: Сложно ответить на этот вопрос, Мат.
4: Да? Пойдем тогда по другому вопросу. Возвращаясь к нашему бизнесу. Так, название компании всегда несет какой-то себе посыл. Позиционирование, даже вот как формировалось название Асан, почему там логотип
5: носорог?
4: Какая у вас миссия позиционирования? Поделитесь с нашими слушателями.
5: Долгое время думали над названием, что и как сделать, смотрели, как хочешь зарегистрировать, часто они будут заняты.
4: Конечно. Все самое классное, крутое.
5: И Асан — это аббревиатура двух наших имен с партнером. Угу. Его звали Али Султан, АС первый. Меня зовут Абдул Насыр, АН. Да. И получилось у нас Асан.
4: Ага. Все, с Асаном разобрались.
5: Да.
4: Носорог при чем тут?
5: Носорог — это очень мощное, сильное животное, которое пробивается и очищает дорогу.
4: Вы как-то выбирали животных там? Это такой тандем? Нет.
5: Это Зиаудин выбирал.
4: Да? Да. Ну, кто-то вам обосновал, получается, вам понравилось, вы оставили?
5: Да.
4: Все. Миссия, позиционирование. Наверняка же все это расписано у вас есть. Тем более вы давно работаете в плане маркетинга.
5: Миссии, они как бы разные бывают.
4: Ну, которые можно озвучить для нас слушателей.
5: Сделать наш город красивым.
4: Ты изведешь конкретно?
5: Дагестан. А, регион, Дагестан. Да. Это за счет наших металлоконструкций.
4: Угу. То есть вы про эстетику, не просто какой-то грубый там элемент собрать.
5: Да, про эстетику. Это одно позитивное. Второе, это надежную технику давать людям, угу, которая служит десятилетиями.
4: Отлично. А как вы вот это вот позиционирование доносите до своих B2B клиентов? Это кто-то ваш менеджер по клиентам рассказывает?
5: Мы пытаемся через социальные сети об этом доносить людям, uh-huh, показывать. Да, мы не грубо не говорим, там это мы там, да. Ну, как бы красиво это все аккуратненько заходим и показываем, кто мы, куда мы идем.
4: Хорошо. А, немножко скажи про свой отдел продаж. Он есть у вас?
5: Есть.
4: Сколько там человек, если не секрет?
5: На данный момент роб и два менеджера.
4: Да. А вот почему я говорю? Потому что, ну, производство — это полдела. Продукт нужно еще продать. Вообще, как устроен процесс продаж вашей компании? С кем вы работаете? Все, что ты можешь рассказать, поделиться.
5: Отдел продаж я нового пересобрал. Буквально недавно.
4: Как давно?
5: Я заходил на программу Мураду Кодекс Алискерову на индивидуальное наставничество. Uh-huh. И проанализировали, поняли, что нам нужно как бы по-новому все устраивать. И пришел с чистого листа.
4: Как
5: и
4: давно эта история происходит?
5: Месяца 4-5.
4: Ага.
5: 4-5.
4: То есть старую команду убрали?
5: Да.
4: Сейчас новая команда?
5: Да. Новый роб, новый менеджер, новый маркетинг.
4: Что там происходит?
5: Тебе процессы, как это идет, или что именно?
4: Вообще внутрянку, все самое, больше мяса, меньше воды. Вот то, что действительно, смотри, вот наши слушатели любят, ну, действительно, реальные факты. Вот. И с того, что ты можешь рассказать, как у вас там происходят процессы, на что вы смотрите, что за люди там, как выставляются KPI и так далее. Ну, все, что можешь рассказать, угу, не скрывая ничего.
5: Есть что скрывать просто.
4: Нет, я вот здесь следующий вопрос будет про деньги. Поэтому на фоне его этот вопрос простой.
5: У нас 90% это входящие звонки.
4: Люди сами звонят?
5: Да, люди сами звонят.
4: Ага.
5: Обрабатывают входящие звонки. Когда уже менеджерам скучно, их работа уже меньше бывает, задача там ставить KPI, условно говоря, в холодную обзванивать
4: потенциальных клиентов.
5: Потенциально новых клиентов торговой базы.
4: Ага.
5: Над этим следит роб. От новых точек у них KPI добавляется, да, зарплата добавляется.
4: То есть у них окладная часть есть, потом,
5: да,
4: процент просто,
5: да,
4: за продажи.
5: Да.
4: Ага.
5: И сейчас у нас появился коммерческий директор.
4: Еще коммерческий директор у вас,
5: да,
4: есть? Он старше, чем роб?
5: И старший роб, и маркетолог, как бы ему подчиняется. Так как я постоянно в разъездах бываю, uh-huh, я задачи ставлю и требуют контролировать, не всегда их получается. Там не всегда появляются в офисе. И понял, что нужен коммерческий, который их будет контролировать.
4: Он контролирует коммерческий, что, отдел продаж и маркетинг, да?
5: Да,
4: вот,
5: да.
4: Все. А учетная система какая у вас? В чем вы работаете? В Google табличке, в блокноте, в тетрадке,
5: наконец,
4: на камне?
5: Ну, с тетрадок отошли, с Google тоже отошли. Bittrex.
4: Bittrex у вас, то есть.
5: И 1С.
4: Ну, это удобно для вас система? Не было саботажа?
5: Было. Это везде бывает, всегда бывает саботаж.
4: Как его преодолели вы? Ну, кроме палки, кнута.
5: Долгое время никак не могли Bittrex 1С запустить. Ну, все сделали, но никак. Мне уже консалтинг агент сказал, Абунасыр, просто 1С скажи, говорит, все, отключаем Google таблицы, все, WhatsApp, работаем.
4: Вот так с плеча срубили.
5: Да, мы долго готовили их, они, да, не подготовились, да, срубили и работают. И сегодня они рады этому.
4: Нет, я безусловно знаю, что невероятная польза от работы в CRM-системах.
5: Yeah.
4: Но из-за сопротивления, ну, условно, есть два вида саботажа: внутренний и явный, да. То есть некоторые говорят, да-да-да, сделай, не делают. А есть явный, который говорит, я не буду делать.
5: У нас внутренний саботаж был.
4: Да, с ним опасно, потому что его не видишь его даже. Все говорят, хорошо, хорошо, в итоге не делают.
5: Ну, по Bittrex мы сейчас начинаем потихонечку и задачи всем сотрудникам ставить. Не только как бы отслеживаем клиента, ведь, а конкретно задачи каждому сотруднику. И там мы видим, он сделал, не сделал, на какой стадии. К этому приходим.
4: Как там, улыбки у сотрудников увеличились или же такая же?
5: Такая же реакция, да.
4: Ну, как я понимаю, всему свое время. То есть потихоньку, потому что я уверен, если новые сотрудники придут, и им скажут, что у нас правило работать в Bittrex 1С, все будет намного проще, а новым, не новым, а текущим приходится перестраиваться, да?
5: Мурат, знаешь, это зависит от нас, от руководителей.
4: 100%. Если вы сами работаете в этой системе.
5: Да. Если ты уверен, что идешь, топишь по этой системе, топишь. А пока ты сам не там, не тот, и они тоже такие же тебя считывают.
4: Да, на самом деле ты прав. У меня вот как раз следующий вопрос про деньги был. Давай я его задам, но после рекламного блока.
13: Реклама.
14: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
15: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
18: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
19: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
20: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
2: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Мы продолжаем наш подкаст. В гостях у нас Абсалам Абдул-Насыр, генеральный директор торгово-производственной компании «Асан». Тема эфира у нас «Производство как бизнес». Кстати, если только сейчас подключились, ничего страшного. Завтра уже в сервисе «Яндекс.Музыка», задав в поиске «Мастерская маркетинга», вы сможете послушать наш подкаст. Я как раз рассказывал вообще, как мне пришла идея пригласить тебя. Мы ехали в потоке, я увидел машину Абдул-Насыра. Он отвлекался сильно, кстати, на телефон. Я ему звоню, говорю, как дела? Он говорит, все хорошо, отлично. Поехали к нам на подкаст. Все, согласился, приехали. До рекламного блока я спрашивал про деньги. Ну, такой щепетильный вопрос, конечно. Но имелось в виду, ты можешь назвать какую-то конкретную цифру или период, за какой срок небольшое производство, на твой взгляд, в вашей нише окупается?
5: Смотри, вопрос такой интересный, но он такой, как сказать, и сложный в то же время. Все зависит от того, чем ты хочешь его загрузить. Я покупаю станки то время, когда я вижу, что загружен. Давай пример приведу.
4: Давай.
5: Токарный станок.
4: Что это такое? Что он производит? Потому что многие не знают, что это токарный.
5: Сложно объяснить.
4: Да. Ну, для чего, какую функцию выполняет он?
5: Разные детали производит. Производится обработка металла.
4: Все, обработка металла. Потом кто-то собирает их там.
5: Да, это обработка металла. Условно, за одну такую деталь я на аутсорсе давал 300 рублей.
4: Аутсорс что это значит?
5: Сторонняя компания,
4: грубо говоря. Все, да, потому что наши слушатели хотят...
5: Я им давал 300 рублей.
4: Чтобы они для тебя произвели?
5: Да. А что они произвели? Я купил станок, условно, за 5 миллионов рублей, поставил. И сейчас эта деталь обходится 50 рублей.
4: 6 раз дешевле?
5: Да. Да, я его окуплю не сразу, не за полгода, но в течение 2 лет я его окуплю.
4: При условии, что у тебя сохраняется производство этого же.
5: Да, и проблема же была в том, что другие не успевали мне выдавать эти детали. Я и экономлю деньги, и объем работы уже выполняю.
4: А, то есть тебя ставили в очередь, там, когда у нас будут, когда мы себе закончим, потом только по остаточному принципу тебе дадим.
5: Или же мы приведем пример робота-сварщика.
4: О, что это такое?
5: Это робот-сварщик, рука, которая работает, варит металл.
4: Ага.
5: Смотри, сварщикам, условно говоря, я плачу месяц, у них разные, давай возьмем в среднем 100 тысяч рублей.
4: Ага.
5: Вот этот робот, рука-сварщик, заменяет мне двоих.
4: Не трех, как бетервишалка, да?
5: Да, к сожалению. Это при перезагрузке его.
4: Ага.
5: А оператор, грубо говоря, ставлю за 100 тысяч рублей управлять. То есть этот станок уже экономит 100 тысяч рублей.
4: В месяц?
5: В месяц. При том, что он работает, у него нога не болит, голова не болит.
4: На свадьбу не нужно.
5: На свадьбу не нужно. Он пашет. Я его купил за 1 000 000 рублей.
4: Угу.
5: То есть, грубо говоря, если его загружу работой, он мне за год окупается.
4: Я правильно услышал для себя? Все-таки ключевое — это его загрузить. То есть постоянно искать ниши, продукцию, которую нужно начать изготавливать.
5: Да, если хочешь эффективно все машины использовать, ты его должен загружать работой.
4: А есть какие-то у тебя новые ниши, которые ты сегодня внедрил, запустил?
5: Новая ниша, да, есть.
4: А ну-ка расскажи, пожалуйста.
5: Мы, знаешь, все станки, все оборудование есть, и смотрим, что мы можем произвести. Я не задумывался об этой нише, пока ко мне друг Абдулла не позвонил, не сказал, мне нужны подносы для кофейни.
4: Для кофейни? Не для дома?
5: Нет, для кофейни.
4: А что там же особенности подносов?
5: Они из нержавейки, для подачи эспрессо, кофе там и так далее.
4: А, небольшие подносы,
5: да,
4: получается.
5: Да, небольшие подносы, получается.
4: Ну, такой, кофеманы их любят, наверное.
5: Да, ну такой, можешь, да, могу. Даже постоянно привык говорить, то, что не могу, тоже говорить, что могу.
4: Протестировать гипотезу.
5: Да, сделали, клиент довольный. Такой, ага, а что бы не попробовать? Потом еще один запрос. А, пошло. Я понимаю, сегодня я его не успеваю сам делать, мне не хватает времени. У меня есть маркетолог, я его взял как партнер проекта.
4: Угу. То есть это направление курировать?
5: Да. Я им полностью управление передал, продажи у него за ним, маркетинг за ним. Он все делает, заказы у меня принимаются, на производство выполняются. Он этим занимается и имеет от чистой прибыли определенный процент доли.
4: Я правильно услышал? Ты, во-первых, получается, у тебя ты нашел продукт, нашел человека, который тебе будет заниматься. Спрос, то есть, есть уже, получается. И да. У тебя есть станки. И да. Ты просто это объединил вокруг этой идеи всех этих людей, машины там, и процессы. И эта ниша сейчас работает.
5: Да. Мы сейчас название тоже зарегистрируем. Выбрали Алькаф. Кто не знает, теперь знаете. Мы помимо этих подносов...
4: У нас почему же другое название было? Почему не этот носорог опять?
5: Носорог? Ну, мы чуть хотим поменять.
4: Это просто другое направление, да?
5: Алькаф – это означает на ладони. Как бы поднос на ладони, там такой...
4: А я понял, там, то есть, там ассортимент небольшой, то есть определенного вида, просто вы его делаете со своим каким-то логотипом или логотипом заведения.
5: Да, клиент обращается, мы его логотип, название, там можем и форму поменять. Мы же как бы только стартанули, и буквально за пару месяцев мы продали более 700 подносов таких.
4: Ну, учитывая, что только в Махачкале около 2000 кофеен, ну, по неофициальным данным.
5: Ну, мы сейчас
4: выходим, у вас еще остался.
5: Да, мы выходим на СНГ, запросы в Дубае там и так далее. Это как бы точка начала.
4: Угу.
5: У нас в пути еще станки, и мы будем делать уличные столы, стулья. То есть ассортимент будет расширяться.
4: Ну, мне кажется, вот так, наверное, у вас тачки появились садовые, да, что как идея.
5: Да.
4: И остальные направления. А вообще, вот в плане, допустим, вот этих идей, кто у вас отвечает за какой-то, не знаю, АБЦ-анализ, там, что оставляем, что убираем? Есть же, наверное, какие-то направления, которые вы уже, наверное, как вот этот чай убираете?
5: К сожалению, пока этим занимаюсь я.
4: Почему к сожалению?
5: На мне, а то, что много...
4: Задач, процессов?
5: Задач, процесс, и эти моменты застревают, но до них не всегда руки доходят быстро. Потихонечку это будем делегировать, ставить нужных компетентных людей. Мы расширяемся, мы увеличили производственную площадь.
4: Угу.
5: Ранее у нас было 2000 квадратных метров, мы еще взяли 2400 квадратов.
4: Это вот 400, что ли?
5: 2400, ну, два раза, условно. Ух,
4: да.
5: Увеличилось. Купили еще земельный участок, тоже планируем в ближайшие годы начать строительство своего уже
4: завода.
5: Цеха,
4: да?
5: Да, мы до сих пор арендуем,
4: угу.
5: Масштабируем.
4: Хорошо, еще один вопрос хочу задать, который наверняка важен для тех, кто сегодня в производстве, по поводу поставщиков. Ведь без надежных поставщиков сырья цех станет заден, даже. Ты можешь вспомнить ситуацию с поставщиком сырья, когда вы выстраивали отношения и решали там, касательно первой партии, вообще, как у тебя этот процесс выстроен?
5: Дагестан очень сложно с этим.
4: А, вот как раз ты говорил, что ответить касательно менталитета. Что сложно?
5: В России все официально привозят, делают, а у нас обратно этого. Там не получилось привезти.
4: Хотя ты рассчитывал на него.
5: Да, хотя на него рассчитываешь. И поэтому тебе приходится 5-6 разных источников иметь. Мы не можем, как в России, как мои товарищи, там вот запланировать по кайдзену. Там мы сейчас закажем, через 3 дня там товар придет к нам, там у них все выстроено. Нет, нам на 2 месяца надо копить, на запасы делать. Условно там двигатель я получил недавно. Они пришли не того качества, которое нам нужны. Не тянут, перегреваются.
4: Угу.
5: Все, мы их оформляем на возврат. а у нас запаса не было. А у них нет на складах двигателей. И такая...
4: Пауза возникает, да?
5: Пауза возникает, мы уже экстренно ищем других поставщиков, пока там заменят. Это же наш клиент, наши деньги.
4: У вас, как я понимаю, один из специалистов, кто занимается поиском поставщиков...
5: Закупщик есть, да.
4: Да, я почему спрашиваю про него? Это, наверное, должен человек быть с высокой стрессовой устойчивостью. Потому что, я правильно же понимаю, если, допустим, у вас поставщик вас подвел, и остальная цепочка тоже нарушается. Вы, соответственно, у вас там может стать производство, может стать, допустим, отгрузки и так далее. Вот в России есть такое понятие, как неустойки. А у вас как-то, вам поставщики неустойки платят?
5: Нет. Поэтому запасы делаем постоянно. И на этом у нас лежат, получают денежные средства.
4: Замороженные, я правильно понимаю?
5: Замороженные, да.
4: Это дополнительный, допустим, барьер для того, чтобы заниматься развитием, потому что вам приходится запасы сделать. Вот, видите, вот с вами, уважаемые слушатели, нашли проблему этой ниши. То есть всем кажется, вот сейчас открою производство. Но нужно очень много денег, чтобы иметь запасы для сырья, сырья, двигателей, материалов и тому подобное, для того, чтобы по итогу не встрять.
5: Мы работаем с магазинами, поставляем опт. Да, мы хотим расширяться, открывая новые точки, но не все готовы здесь и сейчас оплачивать. Открывая новые точки, у тебя растет дебиторка.
4: Что это такое дебиторка?
5: Дебиторка – это задолженность клиента, который нам...
4: Долги.
5: Долги, да. Когда у тебя 10 магазинов – это одна беда. Когда у тебя 100 магазинов, каждый там элементарно должен тебе по 200 тысяч рублей. Ты минимум по 200.
4: Я поделюсь одним кейсом, вот, потому что не называю компанию, у них там при обороте 50 миллионов, дебиторка в один момент была около 30. Это, представляете, это просто как-то получилось так, что больше там 60% твоих денег на руках у клиентов. Почему это происходит? Типа, вот менеджеры предложили идею, чтобы зайти на новый рынок, дайте всем раздадим в долги. Вот, в долг, долг, долг, долг. А потом это кассовый разрыв. Не все предприниматели понимают, что это такое, но это большая боль.
5: Да, сегодня мы разбирали как раз на планерке, именно с этим связано, декабрь месяц, прошлые менеджеры, чтобы закрыть планы, пораздали, короче, товара по магазинам, чтобы план закрыть, и по сегодняшний день пытаемся деньги свои забрать.
4: Это очень тяжело. Я даже скажу, есть просто отдельные даже люди, но их называют там коллекторы, пусть, да, которые за больший процент заберут, ну, да, если заберут, опять же, вы там теряете деньги.
5: Контакт есть?
4: Да, если вы там скинули номер Абдрахмана.
5: Ждите нас, дорогие наши клиенты.
4: Они ну просто они берут столько, что тебе может быть невыгодно будет.
5: Ну хотя бы что-то заберем.
4: Ну это уже крайне мере, даже всегда бывает, потому что увы и ах, не хочет до этого доводить, но многие клиенты этим пользуются, что типа говорят, у меня сейчас тяжелое положение, торговли нету, отдать не можем. А для вас это тоже кассовый разрыв. То есть вы не можете закупать новые поставки материалов, выплачивать зарплаты и прочее.
5: Зимой я впервые столкнулся, что не было денег зарплаты выдавать сотрудникам. И продажи не было, холодно. И пришлось экстренно машину дешево продавать, лишь бы зарплату. У нас за 7 лет ни разу не было такого, чтобы мы задержали зарплату сотрудника.
4: Ну, это говорит про вашу какую-то HR-политику, корпоративную политику. Это очень похвально. Вот в прошлом эфире я про это очень много рассказывал. Увы, я это мало где таких предпринимателей можно найти. Хочу здесь поаплодировать. Ну,
5: спасибо.
4: Не буду. Кто не слышит, а ты так знаешь, что я тебя аплодирую. Так, ну, по поводу дебиторки мы сказали, это сказали. По поводу обратной связи. Вот, ты рассказал, что смотришь разные идеи. А вообще, как ты сегодня собираешь обратную связь от своих клиентов? Это встречи, созвоны, это опросники, это анкеты, жалобы на картах. Как это происходит? Как у тебя работает?
5: Анкетами не работаем. Единственное, мы в последнее время запустили того, что наш руководитель отдела продаж объезжает все наши торговые точки, кому поставляем, от них собирает обратную связь. Как мы работаем, что мы делаем, и этим мы работаем, если говорить про B2B.
4: А B2C?
5: B2C, в случае чего, они сами обращаются к нам.
4: Да? Да. Ну, бывает только, что, не знаю, может, тебе в комментариях пишут, там, типа, вот, благодарность или же, наоборот, какой-то отзыв. Как ты работаешь, допустим, с негативом, если он есть?
5: Очень много положительных отзывов. Даже один наш оптовый клиент жаловался нам. Он говорит, беспонтовый, говорит, мешалки, говорит. Я, почему мои застройщики покупают один раз, говорит, и больше не покупают их, говорит, потому что они ломаются.
4: Это проблема для него.
5: Да, до этого китайские покупали год несколько раз, говорит, а твои там по 3-4 года не покупают. А если бывает случай, что мешалки работают, ломаются, у нас, знаешь, позиционирование мужского достоинства.
4: Что это значит? А ну-ка раскрой.
5: Мы даем мужское слово клиентам.
4: Каждому?
5: Да, мы как бы об этом транслируем, рассказываем потихоньку. Сломался у тебя битовая мешалка, мы за это отвечаем.
4: Ну, какой-то срок, наверное, есть, не бесконечно.
5: Год гарантии идет. Если в течение года что-то случается, мы за это отвечаем.
4: Даже то есть это не будет, это не нужен разговор, типа, докажи, что ты, это, оно само по себе поломалось, там, и так далее. Вы просто идете на встречу человеку, решаете пользу, его пользу этот вопрос.
5: Буквально вчера там

0: Я хотел бы, чтобы ты ими поделился, но после рекламного блока.
1: Реклама.
2: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тримиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тримиата. Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на trimiata.ru.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
0: Невероятно, как быстро пролетел час. Абдул-Насыр у нас в гостях. Абсалов Абдул-Насыр, генеральный директор торгово-производственной компании «Асан». Мы сегодня общаемся на тему производства в бизнесе. И я спрашивал, какие бизнес-хаки, бизнес-лайфхаки ты мог бы дать нашим слушателям с высоты своего опыта?
8: Смотри, все, когда начинают что-то делать, ищут инвесторов или партнеров. Крайне не рекомендую это делать.
0: Так же проще за чужие деньги выехать?
8: Да, проще. Они просто ответственность хотят переложить на другого человека. А если хочешь сам ответственно к этому подойти, что я делаю? Да, я тоже искал инвесторов, партнеров, но я чуть играл по своим условиям. А что я сейчас делаю? Я уже, если ты уверен в своем продукте, если знаешь, что на него спрос, я просто привлекаю, как исламские, говоря, исламские рассрочки.
0: Ага.
8: Да, не через банки какие-то, да, определенные. Если ты как я делал? Я постоянно транслировал о том, что я привлекаю деньги, кому-то дивиденды даю. Там увидел один знакомый, второй знакомый, третий знакомый. Тебе не стоит рассказывать, знаешь, да?
0: Все вспоминать.
8: Да. То есть я говорю, вот такой продукт есть. Купи его за 1 000 000 рублей и продай за 1 300 000. Я тебе деньги отдам через год.
0: Ну это что тебе позволяло? Это просто найти деньги у определенного круга, не сталкиваясь с банками?
8: Не только с банками, они партнерятся, с кем-то делиться.
0: А, вот в этом плане, да. То есть у кого-то запускать свой бизнес.
8: Да, если ты берешь как инвестора, знаешь, там сложность возникает, если ты хочешь там чисто по религии, исламу, там без нарушений, тебе нужно за каждую копейку нести ответственность, если ты от прибыли ему даешь. Угу. Это такая ответственность тяжелая нести, все записывать.
0: Это раз. Во второй момент, как я понимаю, они еще начинают влезать в процессы.
8: Да.
0: Это тоже, наверное, опасно?
8: Тоже опасно. Вначале они тебе нужны, интересны. Когда ты начинаешь деньги зарабатывать, там уже вход включает шайтан. Он начинает тебя наушать, он же ничего не делал, он тебе бабки просто дал, а ты им там такую долю даешь, и он там начинается, ты сломаешься или нет.
0: Подытожь, в итоге лучше как делать?
8: В итоге лучше оформлять рассрочку товар.
0: Брать ответственность все на себя?
8: Брать всю ответственность на себя и работать.
0: Хорошо. А если бы ты 7 лет назад оказался

0: в начале своего профессионального пути, какой бы ты дал себе совет?
1: Не распыляться.
0: Раскрой, пожалуйста.
1: Один из кейсов, 2010 год, тоже такой пробую делать, запустил цех по производству тротуарной плитки.
0: Угу.
1: У нас формы разные, мы и начинаем делать разные формы одновременно разных цветов. Клиент приходит, хочет 100 квадратов купить. У нас нету, у нас 20 квадратов. 20 квадратов этого, 20 того, 15 того. То есть конкретно одного товара у нас не было. И клиент уходит, опять приходит, опять уходит. То есть если мы не распылялись бы, делали два продукта, у нас были бы продажи хорошие.
0: Ну там же есть соблазн, типа я угожу всем.
1: Да, это есть
0: ошибка.
1: Это большая ошибка. Второй кейс, который тоже на себя ощутил, когда производство что делаешь, хочешь как-то технологию поменять,
0: угу.
1: нужно один раз ее поменять, дать, раздать, собрать отзыв, насколько она качественная, лучше. Мы делали каркасы на бетономешалок и решили, что новый каркас, он будет лучше.
0: Угу.
1: Мы их массово запустили, не проверив. Следствие, они оказались не самым лучшим.
0: И просто там, отзывать, переделывать.
1: Да, отзывать, переделывать. Поэтому...
0: имеется в виду, проверять гипотезы маленькими шагами.
1: Да.
0: Так, не сразу масштабируется. Да. Сделал немножко, потом посмотрел.
1: Убедился, и поэтому сделали там в течение 3-4 месяцев, потом мы можем запустить полноценный запуск.
0: Все понял. Давай близ вопрос. Можно отвечать коротко, ну или как чувствуешь.
1: Угу.
0: Давай, первый вопрос. Маркетинг в одном слове – это?
1: Лицо компании.
0: Хорошо. Что тебя больше всего раздражает в рекламе?
1: Навязчивость.
0: Клиент
1: не всегда прав,
0: да или нет?
1: Нет.
0: Я хочу подсветить свое мнение. Я считаю, что клиент на самом деле не всегда прав, но он остается клиентом.
1: Да.
0: Чему хочешь научиться в этом году? Профессиональный или личный навык?
1: Профессионально.
0: Чему хочешь научиться?
1: Управлять командой.
0: Хороший навык. И твой главный принцип в работе?
1: Главный принцип в работе – это сделать так, чтобы клиенты были довольны тобой. Качество дать и довольство.
0: Все, отлично. Абдул-Насыр, большое спасибо, что откликнулся, пришел, раздал кейсов. Очень было интересно. Давно у меня не было гостей, которые вот прям искренне, открыто рассказывали про свои ошибки.
1: Спасибо.
0: И я хочу напомнить нашим слушателям, что маркетинг – это не только про продажи, а про ту ценность, которую вы создаете для людей. Вот про это все вначале говорил Абдул-Насыр. Запись сегодняшнего эфира вы можете прослушать уже завтра в сервисе Яндекс.Музыка, задав в поиске «Мастерская маркетинга». И не забудьте отметить в следующем вторник, в календаре, 16:00 на волнах радио «Прибой». Мы снова с вами встретимся в эфире. Не пропустите. До новых встреч.
1: До свидания. Спасибо всем.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России хотят установить единые стандарты для режима тишины. В республике из-за риска пожаров ограничили пребывание в лесах, и дагестанские дети смогут позвать на помощь родителей с помощью специальной кнопки. Теперь подробно. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить единое временное ограничение на выполнение работ, создающих шум в жилых помещениях, с 22 до 8 часов утра местного времени. Документ опубликован в электронной базе Палаты парламента. Авторы законопроекта отметили, что вопросы тишины и покоя регулируются законами субъектов, однако региональный запрет на ремонтные работы в квартире не всегда однозначно применяется к строительной площадке рядом с домом, покосу травы, механизированной уборке снега или другим работам по содержанию территории. На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, направленный на совершенствование социальных гарантий работников прокуратуры. В частности, документам предлагается предоставить сотрудникам, которые имеют стаж более 20 лет и продолжают службу, право получать ежемесячную пенсионную надбавку наряду с назначенной им пенсией по потере кормильца. Отмечается, что предложенные меры позволят обеспечить достойные условия службы для сотрудников, чей многолетний опыт важен для страны. Douglas Hoss ввел ограничения на пребывание граждан и транспортных средств в лесах республики из-за высокой угрозы пожаров. С 29 июля по 17 августа нельзя будет посещать леса Казбековского, Хасавюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничеств. Дагестанский лесопожарный центр находится в состоянии повышенной готовности. МТС разработала новое бесплатное решение для безопасности детей. Функции созданы с учетом мнений родителей. Главным нововведением стала цифровая SOS-кнопка в виде виджета на экране телефона. Она позволяет ребенку одним нажатием отправить родителю геолокацию и уведомление с просьбой связаться. Виджет устанавливается на главный экран телефона и будет всегда под рукой. Функция особенно актуальна в ситуациях, когда ребенок потерялся, столкнулся с угрозой, буллингом или мошенниками. В Махачкале завершены работы по восстановлению доступа к минеральной воде гидрогеологического источника Тарнаир-175. Источник, который не функционировал около года, вновь открыт для жителей. Напомню, что вопрос восстановления его работы был поднят общественностью в ходе приема граждан горсобранием депутатов Махачкалы. И о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Когда желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Прибой» и это «Час желаний». Я, Иза Ахметханова, с вами. Самое теплое время на нашей волне. Мы читаем ваши сообщения, передаем приветы, поздравления, ну и заказываем песни вместе с вами. Хотите поздравить близких, сказать спасибо или просто услышать любимый трек? Пишите номер для сообщений и голосовых в Максе 8-988-291-1007. «Час желаний» начинается, друзья, поехали. Итак, первый СМС, который уже заждались своего часа. Добрый вечер, Иза. Сегодня у моей мамы юбилей, 55 лет. Мы собрались всей семьей в Махачкале за одним столом. Хотим поздравить ее песней, которую она очень любит. Пусть прозвучит «Касумкент» группы «Мерез» от семьи Мамаевых. Ну, Магомед прислал данное сообщение к нам от всей души. Поздравляем вашу маму с юбилеем, 55 лет. Это прекрасный возраст, когда мудрость сочетается с энергией. Ну, пусть этот день запомнится улыбками и теплом. Заявка принята, песня для мамы прозвучит прямо сейчас. А я, с вашего позволения, еще этот СМС зачитаю. Итак, привет из Дербента поступил к нам. Пишет нам Али. Я сегодня приехал в гости к бабушке, и мы сидим на крыше. Слушаем вас. В такую жару передайте привет всем, кто любит наш древний город. А песню поставьте Айшата Исаева «Не искала, не ждала». СМС от Али. Али, привет вашей бабушке. Дербент – город-легенда, и слушать вас оттуда особенно приятно. Но пусть море шепчет вам свои тайны. Перегрейтесь, пожалуйста, на крыше. Заявка принята, волны и музыка уже в эфире для вас. Обязательно прозвучит трек Айшата Исаевой «Не искала, не ждала». Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: This is my life. I only got one chance at it. So I'ma do the best with what I got.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Прямо сейчас ваше сообщение может стать главным событием этого вечера. Хотите поздравить, удивить или просто сказать привет всей республике? Берите телефон, набирайте в мессенджеры «Макс» номер 8-988-291-1007, и вы уже в эфире. Не ждите, время летит просто, а мы ждем именно вашу историю. Поехали! Иза, здравствуйте! Мы группа студентов из Хасавюрта. Сегодня готовимся к вступительным экзаменам. Видимо, это имелось в виду. И попросить хотим песню для поднятия настроения с Добром Куртуковой. Пишет нам Амина и компания. Амина, удачи вам на экзаменах. Пусть все билеты окажутся легкими, а преподаватели обязательно добрыми. Держите трек с Добром Татьяны Куртуковой. Он для вас и для всех студентов, кто слушает «Волну прибоя». Заявка, друзья, принята. Далее, салам из Каспийска. Сегодня у нас годовщина свадьбы. Прямо сейчас мы на даче, празднуем. Хотим услышать что-то танцевальное, чтобы все гости пустились в пляс. Например, аварская свадьба в исполнении Абдулы Магомед Мирзаева и Ларисы Гаджиевой. От новобрачных Зарины и ее мужа Руслана. Зарина и Руслан, с днем свадьбы вас. Пусть ваша семья будет крепкой, как скала Кавказа, и счастливой, как этот день. Держите свадебный хит в исполнении Ларисы Гаджиевой и Абдулы Магомед Мирзаева. Композиция «Аварская свадьба». Танцуем за вас и вместе с вами. Заявка принята, друзья. Также напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Друзья, знаете, в чем все-таки магия радио? В том, что мы слышим друг друга через расстояние, через города, через суету. Час желания – это наш общий, скажем так, разговор, где каждое слово имеет вес. Если вам есть что сказать, если вы хотите подарить песню близким или просто поделиться настроением, друзья, пишите. Мессенджер Макс для связи. СМС и голосовые сообщения. 8-988-291-1007. Мы обязательно вас услышим. Вас услышит весь Дагестан и далеко, возможно, за его пределами посредством интернета. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» звучите именно вы, друзья. Далее СМС. Привет из Муцалаула. Поставьте песню моему любимому мужу Мухаммаду Зайнаб Махаевой «Чудесная любовь». Также моим детям Шамилю и Мухаммаду. Очень люблю их. Сообщение от Зухры. Зухра, какие все-таки теплые слова. Мухаммад, счастливчик, ведь такие признания дорогого стоят. Ну, пусть любовь, которую вы дарите, возвращается к вам сторицей, ну, а каждый день будет наполнен улыбками и, конечно, нежностью. Мухаммад, если вы сейчас у динамика, знаете, вас очень сильно любят. Ну, и мы, присоединяемся к этим словам, пожелаем вам отличного настроения. Для вас звучит песня, которая пропитана чувствами. Заявка принята. Прозвучит Зайнаб Махаева «Чудесная любовь». Это час желаний на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Друзья, представьте, что у нас есть волшебная кнопочка. Нажимаете, и ваши поздравления звучат на всю республику. Ваша любимая песня играет в эфире, а голос ведущий читает ваши сообщения и ваши слова. Так вот, эта кнопка, номер в Максим Мессенджер 8-988-291-1007. Нажмите ее прямо сейчас, ведь час желаний, время чудес, а чудеса начинаются с вашего сообщения. Итак, еще несколько смс. Иза, привет из Избербаша. Я работаю таксистом, сегодня весь день в разъездах. Хочу передать привет всем водителям и попросить песню для хорошего настроения в исполнении Виктории Дайнека «Тихо так». От Расула СМС. Ну, Расул, спасибо за ваш труд. Водители наши ангелы-хранители на дорогах, скажем так. Держите бодрый трек, пусть дорога будет легкой, а пассажиры только щедрыми. Заявка принята, Виктория Дайнека обязательно прозвучит. Также, друзья, к нам в эфир поступило сообщение в виде голосового. Прямо сейчас его вместе с вами с радостью прослушаем.
2: Салам алейкум. Я хотел бы заказать песню для моего друга Сулеймана и для моего друга Бегатыя Жамала Бакарова песню. Если можно, пожалуйста. Спасибо большое.
1: И вам огромное спасибо за то, что остаетесь с нами на связи. Композиция специально для вас и ваших друзей в исполнении Джамала Абакарова. Обязательно прозвучит. «Салам алейкум» называется. Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Друзья, наш час желаний подошел к концу, к сожалению, но настало время передать эфир дальше. Но прибой не замолкает ни на минуту, друзья. Ровно в 18.00 на наших волнах после новостей авторская программа Аймисей Амировой. Эксперт про сегодня в гостях у Аймисей настоящий профессионал ивент-индустрии, организатор и ведущая массовых мероприятий Екатерина Любимова. Тема разговора «Мало мечтать, нужно воплощать мечты в реальность», о том, как превратить идеи в события, события в искусство. Будет интересно, вдохновляюще и очень профессионально. Не пропустите. Ну а я, Иза Ахметханова, благодарю вас за этот час и не только. Спасибо за ваши сообщения, за ваше тепло и, конечно, участие. И сегодня был прекрасный вторник, и я рада, что провела его с вами. Пусть ваш вечер будет уютным, а завтрашний день еще лучше. Берегите себя, своих близких. Пока-пока!

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: В Дагестане 18 часов.
2: На «Радио Прибой» новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Строительство мусоросортировочных комплексов в Дагестане обсудили в Минприроды. В центре Махачкалы отключили свет из-за перегрева сетей. И Wildberries и Озон синхронизировали сроки выплат продавцам. Теперь подробно. Строительство мусоросортировочных комплексов в Дагестане обсудили в Минприроды России. В республике создается 6 объектов обращения с ТКО. В 2024 году построили полигон в Кумтаркалинском районе, в прошлом мусоросортировочный комплекс в Дербентском. Сейчас завершается строительство комплекса в Карабадахенском районе и полигона в Дербентском. После запуска всех объектов регион сможет обрабатывать 950 тысяч тонн отходов в год, утилизировать 528 тысяч и размещать 570 тысяч тонн. Электричество временно отключили сразу на нескольких улицах в центре Махачкалы из-за аномальной жары и перегрузки одной из подстанций. Энергетики уже работают над восстановлением. Специалисты Махачкалинских ГЭС ждут, пока трансформаторы остынут до нормы, затем включат подачу энергии. Это стандартная мера, чтобы оборудование не вышло из строя, сообщает пресс-служба Минэнерго Дагестана. О сроках восстановления пока не сообщается. Wildberries и Озон по требованию Федеральной антимонопольной службы синхронизировали сроки выплат продавцам до 30 дней с момента продажи товара. Об этом сообщается на сайте ведомства. Кроме того, Озон с 31 июля изменит обозначение в карточке товара. Вместо плашки «Оригинал» будут отображаться бренд «Проверен». Это отвечает политике компании по проверке оригинальности товара, отметили ФАС. Биосферный заповедник, расположенный в Дагестане, вошел в пятерку самых популярных особых природных территорий в России. В Министерстве природы подсчитали количество посетителей особо охраняемых территорий страны за первое полугодие. Абсолютным лидером по количеству посетителей стал Кавказский заповедник. Он расположен на территории Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. За первые 6 месяцев его гостями стали 280 тысяч человек. Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения со сборной России. Отмечается, что нашим спортсменам будет разрешено вернуться на международную арену с флагом и гимном, а также они смогут снова участвовать в командных соревнованиях. Ожидается, что российские атлеты примут участие в соревнованиях серии «Мастерс» и чемпионате мира в этом сезоне. Кроме того, федерации функционального многоборья предоставили право на проведение международных турниров на территории России. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на «Радио Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
6: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
7: Приветствую, друзья! В студии работает Аймисия Амирова. «Радио Прибой» объединяло и объединяет интересных и ярких личностей. Присутствие на волнах прибоя для каждого из нас также имеет свое особое значение. Сегодня к нам в студию совершенно не случайно я пригласила коллегу, а бывших не бывает. Встречайте, в прошлом радиоведущая медиахолдинга «Прибой», а сегодня эксперт ивент-индустрии, организатор, ведущая масштабных мероприятий Катя Любимова. Приветствую тебя, дорогая.
8: Добрый вечер. Сейчас, знаешь, даже с замиранием сердца слушала твою вступительную речь и поняла, как сильно я соскучилась по радио, по вам, мои дорогие коллеги, и, конечно, по нашим слушателям.
7: Кать, мы тоже за тобой соскучились. На самом деле, признаюсь, давно сватала Катю к нам в студию, но она в силу своей занятости, все понимаю, не могла до этого прийти. Я знаю, что не за горами памятная дата твоего приезда в Дагестан.
8: Да, верно, абсолютно. 31 июля исполнится ровно 7 лет, как я переехала в Дагестан, полюбила его всей душой, всем сердцем и осталась здесь.
7: Какая жить. Красивая дата. 7 лет. С чего все началось?
8: Началось с того, что я приехала летом отдыхать на море, посмотрела по сторонам, на море, на горы. На горы я посмотрела потом второй раз и третий, и снова пошла на море.
7: Более тщательно, пристально.
8: А потом подумала, а почему бы и нет? Это мне нравится в Дагестане. Дагестан на тот момент был не таким, как сейчас.
7: Не таким оживленным.
8: Более, я бы сказала, аутентичным.
7: Менее популярным,
8: да. Туристов было крайне мало. Я тогда жила в Избербаше. Год я прожила в Избербаше, как только переехала. И потом уже двинулась ближе к столице, потому что понимала, что столица как раз-таки вся жизнь. Жизнь творческих людей, которым вот так ездить далеко неудобно. И как-то жить вдалеке от всего происходящего тоже очень сложно.
7: Красивое морское начало Кати Любимовой, да, и ее, да, жизни в Дагестане.
8: Я тогда уже работала на удаленке, я вела несколько проектов, и, в принципе, неоднократно уже, живя в Дагестане, я летала и в свой родной город на мероприятия, я летала в разные города России, в Москву, в Питер, в другие, вела, опять же, удаленно проекты, и, в принципе, меня все устраивало, и решила, что здесь тоже нужно быстренько адаптироваться и вклиниться таки в индустрию ивента и индустрию, конечно, радио.
7: И своим присутствием изменить реальность вокруг.
8: Да, потому что радио, на самом деле, это же большая любовь. Я помню, как я пришла тогда пообщаться на радио «Прибой», и было еще там, какая линия была? Пятая линия, да, кажется. Из-за,
7: это где-то вот на Кушинского.
8: Я даже сейчас даже у Изы спросила. Иза, ты помнишь тот адрес? Да, на Кушинского. Я помню, как я вставала в Изберге в 4 утра для того, чтобы в 8 уже выйти в эфир и сказать «Доброе утро, Махачкала!» Это было по субботам. Это был такой квест, нужно было проснуться в 4, быстро собраться, сесть на автобус,
7: но
8: доехать.
7: Это реальная любовь.
8: Пересесть на маршрутку, доехать до Кушинки, забежать в студию иногда просто за 5 минут. И такая уже с чувством выполненного долга сказать «Доброе утро!» Я тогда работала с Азимом Давыдовым, кстати, с моим коллегой. Меня, помню, тогда Ибрагим, он был руководителем нашим. Он спросил, а с кем бы ты хотела работать? Когда я пришла пообщаться первый раз, он вообще мне сказал, что у нас нет мест. И вообще, как бы, ну, вы очень классные, у вас очень крутые достижения, опыт и так далее, но у нас нет мест. Я говорю, я готова поработать за еду. И он, конечно, задал мне обычный вопрос. А с кем вы хотите работать? У нас вот есть Алиса Шахназарова, Юлия Деброва. Я сказала, нет, я хочу работать с Азимом Давыдовым. Он немножко удивленно на меня посмотрел. Я тогда на самом деле не понимала, почему он так удивленно на меня смотрит. Ну, как бы с мужчиной негоже, да? А я уже, имея опыт работы в тандеме с мужчиной, всегда понимала, что
7: мужское
8: и женское, да, девочка-мальчик всегда интересно. Интересно слушателю, можно вести различные интересные диалоги, тему поддерживать. Ну, в общем, и, соответственно, высказывать свое мнение, мужское и женское. Так, собственно, и началась моя история. И, кстати, в первый день, когда я пришла пообщаться, я познакомилась с Юлией Дебровой, которую встретила в пороге, а я уже тогда ее знала. Я думаю, а вот она, та самая Деброва. Вот она, та самая Деброва, которая ведущая на этом радио. Она тут же так глянула на меня, скажет, ага, кто это тут, кто это тут?
7: Новые лица.
8: А в итоге мы с Юлей подружились, дружим, работаем, тоже делаем какие-то интересные проекты. В общем, все крутится.
7: Кать, согласись, что бывших не бывает. И вот эта вот причастность к радиоприбою, это вот что-то такое семейное. Душевная.
8: Знаешь, я всегда говорю, что на радио можно получать огромные деньги только если ты, например, Ксения Собчак. Ну или Ксения Бородина. Повторюсь, да, на радио можно получать большие деньги только если ты Ксения Собчак или Ксения Бородина. А если ты какая-нибудь обычная девчонка, да, может быть, даже с хорошим опытом работы, ты, конечно же, навряд ли будешь получать такие большие деньги, но ты будешь получать вот эту отдачу, вот эту энергию, вот эту любовь слушателя, и будешь, конечно, испытывать колоссальные эмоции. Только нам, кстати, радиоведущим известно, какие это эмоции бывают, когда
7: Согласна.
8: Ты выходишь в эфир. Вот этот вау, вот этот вот здравствуйте. И когда ты знаешь, что, возможно, кому-то ты можешь поднять настроение только потому, что ты просто здесь и сейчас скажешь, возможно, нужное слово. Или поставишь в эфир какую-то песню, которая заденет за душу.
7: Эмоции. Мы режиссируем эмоциями, и это драйвит, это заряжает, это то, что несет и заставляет вставать в 4 утра и в 8 говорить «Доброе утро, Махачкала!»
8: Да. Абсолютно верно.
7: Сегодня ты организатор, ведущая. Хочется спросить, Кать, что больше нравится, вести или организовывать?
8: Ты знаешь, это такие две интересные составляющие одного большого дела. Скажем так, с опытом, со временем я пришла к тому, что организация мне нравится чуточку больше.
7: Даже так?
8: Да, но спустя время это мнение изменилось. Я поняла, что все равно сцена, люди, микрофон, составление сценария, импровизация и так далее.
7: Управление процессом.
8: В данном моменте, здесь и сейчас, это все-таки интересней. Но нельзя сказать, что организация мероприятия, она уходит на второй план, потому что ведь от организации как раз-таки очень много зависит. Как пойдет, как пройдет. Что будет? Останутся ли довольными заказчики? Останутся ли счастливыми гости? Поэтому организация – это такой очень сложный, важный момент, конечно. И каждый, кто принимает участие в организации мероприятия, да, все подрядчики, организаторы, партнеры – это такие как звенья одной цепочки, потому что от их слаженной работы на самом деле зависит результат. То есть если где-то кто-то подводит, соответственно, все, наверное, сталкивались – если кто-то где-то подводит, может пойти что-то не так. Возможно, даже тем, кто придет на это мероприятие, не будет заметно, но мы это будем знать. А это все-таки очень важно. Если мы знаем, значит, мы думаем, что кто-то может это заметить. А заметить не должны, потому что все должно пройти максимально гладко, настолько, насколько возможно.
7: Мне очень близка эта тема, потому что каюсь, грешна, организовываю мероприятия. Чаще всего это бывает именно для того круга, кому оказываю услуги пиара. И хочу рассказать про то, как впервые мы работали с Азимом Давыдовым. Я ему протягиваю сценарий, а он говорит: не понял. Это что, вы мне написали то, что я должен говорить? Mm-hmm. Я говорю: да, вот текст, вы должны вот это сказать. Он говорит: всю жизнь занимаюсь импровизацией, а тут мне текст протягивает. Мне на самом деле очень откликается, Кать, то, что именно управление процессами, наверное, где-то антикризисные действия. Ведь зачастую все бывает... Ну, неоднозначно. Кто-то когда-то чего-то зачем-то подведет, и тогда ведущая Катя Любимова находит выход из ситуации. Как оно происходит?
8: Если кто-то подводит.
7: Да.
8: Ну, если кто-то подводит, я очень сильно извиняюсь, быстренько отвечаю как раз по работе, телефонно беззвучным. Если кто-то подводит, ты должна максимально быстро вот в этой ЧС принять правильное решение.
7: И сделать вид, что так оно и было.
8: Даже не то, чтобы сделать вид, но максимально постараться сгладить все углы, нивелировать все острые краешки, да, и все-таки выдать хороший продукт. Но, к сожалению, не все всегда от нас зависит. То есть я сталкивалась так, если начать вспоминать, сталкивалась и с такими моментами, когда, например, установили фотозону, она от ветра там полностью сломалась, полетела, и там собирали просто,
7: Природные условия.
8: Да. Или там задержали, я не знаю, там доставку, допустим, цветов или какой-то атрибутики. А ты уже понимаешь, что время все выходит, и никак вот начинаешь что-то придумать, делать, как-то выходить из ситуации. Или что-то может быть со звуком. Кстати, очень интересный момент, я думаю, на это мало кто обращает внимание, но я заметила такую особенность, когда лажает звукорежиссер, диджей или тот, кто управляет, да, этим балом, как правило, ответственность все равно ложится на ведущего. Зафонил микрофон — ведущий. Что-то пошло не так, где-то что-то там выключилось — ведущий. То есть никто не думает, что это аппаратура, что может так случиться, к сожалению. Свет моргнул, я не знаю, там.
7: Лагал.
8: Да, где-то какие-то провода, я не знаю, там отошли, перестали работать. И иногда даже начинаешь объяснять: дорогие друзья, дорогие гости, прошу прощения за временные неудобства. К сожалению, иногда происходит так, как,
7: свет отключили,
8: как мы не планируем.
7: На поселке не будет ближайшие 6 часов.
8: Вот. И, короче говоря, поэтому иногда приходится действительно кого-то заменить, кого-то подменить, кого-то поддержать. Короче говоря, вот в этой вот
7: истории. И тем не менее, Катя сейчас нам в прямом эфире призналась, что она больше любит вести мероприятия, нежели их организовывать.
8: Да я сейчас опять задумалась, потому что ты сказала: хочу я организовывать, или точнее, люблю организовывать больше и люблю вести. Наверное, все-таки... вести чуть-чуть больше, а организация – это особый процесс, и здесь тоже невозможно не любить.
7: Мало мечтать, нужно и воплощать ваши мечты в реальность. В студии по-прежнему работаю я, Емисия Ямирова, а в гостях у нас эксперт индустрии организации мероприятий, ведущая Катя Любимова.
6: Эксперт ПРО на Радио Прибой.
0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на trimiata.ru.
9: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
13: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Телефон рекламной службы на Радио Прибой 8-988-292-47-47.
6: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
7: Как все успеть и ничего не забыть? Интервью с коллегой в прошлом радиоведущей холдинга «Прибой» бывших не бывает. А сегодня она организатор, ведущая массовых мероприятий, гостья эфира Катя Любимова. Кать, какие мероприятия больше всего нравится организовывать?
8: Ты знаешь, мне, конечно, очень нравится масштаб. То есть, когда это мероприятия такие...
7: 40 тысяч, стадион.
8: 40 тысяч, стадион, да. Это всегда очень сильно интересно. Это, как правило, такая заблаговременная подготовка, рекламные кампании, подрядчики, поиск подрядчиков, да, и различные такие...
7: Переговоры.
8: Переговоры, встречи, когда все планируется, планируется. Потом, когда ты видишь уже эту картинку, этот результат, ты думаешь, вау, как классно получилось. Кстати, мне очень запомнилось одно мероприятие, которое прошло буквально прошлой осенью. Вот у нас есть новая мечеть, да,
7: строящаяся.
8: Да, строящаяся мечеть, духовный центр. И внизу, вот перед аллеей резорт, есть такое здание, которое еще не до конца закончено. Там уже открылись ресторанчики.
7: Амфитеатр.
8: И вот там проходило мероприятие, которое проводил муфтият совместно там с различными организациями, МЭЙ и другими, и Министерство спорта, культуры, молодежной политики. В общем, все были. И они приняли такое интересное решение провести несколько видов спорта в один день, совместить и, в общем, такой микс сделать.
7: Спортивный.
8: Да, это было для всех очень ново, очень интересно, в том числе для меня. Меня пригласили туда режиссёром.
7: А это вообще интересно.
8: Ну, а я-то была режиссером на минуточку, девочки. И это было очень круто. Это было очень круто. Как раз-таки там нужно было молниеносно принимать решение. Нам принесли рации, мы должны были по этим рациям переговаривать. договариваться, орации практически не работали. Ну, в общем, там как-то, видимо, что-то глушилось.
7: Первый, я второй,
8: да, приходилось звонить, бежать. Ноги просто можно было снять и положить рядом, потому что буквально два дня, не знаю, ходить было просто невозможно. Были намотаны километры, были неудобные кроссовки, как оказалось, и тому подобное. Но мероприятие провели очень классно. Я познакомилась с абсолютно потрясающими людьми, с чемпионами спорта Дагестана, с людьми уже такими взрослыми, мудреными опытом. И когда они хвалили, когда они говорили, что ты молодец, ты справилась, ты умница, будем и дальше делать, топить, я, конечно же, тогда получаю... В такие моменты я получаю огромное удовольствие от того, что ты устал, но эта усталость, она такая прекрасная. Когда ты понимаешь, что ты справился, ты сделала, тем более, когда ты ни разу не принимал участие в подобном, и здесь у тебя такой новый опыт, это очень круто.
7: Фан-клуб Кати Любимовой оброс спортсменами-джигитами Дагестана.
8: Здесь, скажем так, было очень приятно осознавать, что все все-таки такие большие, интересные, заслуженные спортсмены, они говорили, то есть люди, которые повидали спортивные мероприятия, состязания, они говорили добрые слова. И я думаю, вряд ли для того, чтобы просто польстить, а все-таки наблюдая за происходящим.
7: Ну, конечно, было с чем сравнить.
8: Поэтому тут, да, тут было очень
7: круто. Ну и самое ценное, наверное, для них, что на их родине, на их территории Катя Любимова смогла организовать и воплотить такую же реальность, какую они видели за пределами Дагестана.
8: Я привыкла к структурированным мероприятиям максимально. То есть, если это концерт, у нас как, например, в Дагестане принято, вот концерт, и какой артист вперед приехал, ему надо срочно уезжать, они, как правило, приезжают в поддержку, да, основного артиста, любого, неважно, кто бы там ни был.
7: К сожалению, хотят, да, формат,
8: все хотят
7: да,
8: быстро такой. Выступить и уехать, но те, кто хотят быстро выступить, как правило, много. И они, знаешь, как электричка
7: живая
8: открыла
7: очередь.
8: Двери, да, в метро, и хоп, вышли все, и сразу все пришли, и сразу все хотят вперед. Я говорю, нет, мои хорошие, давайте так. Так, у нас первым, значит, идет... Это, давайте сейчас не будем фамилиями играться, да, чтобы никого не обидеть. Значит, этот, они начинают обижаться иногда.
7: То есть твои мероприятия именно такие?
8: Ну, я стараюсь с концертами, потому что хочется как-то, чтобы было спланировано, чтобы звукорежиссер не парился, не переживал, чтобы заранее отдали музыку, да, чтобы не было вот этих пауз. Причем у нас еще есть такая история, когда артисты очень любят сами искать музыку в своих носителях, там, планшетах, телефонах. Вот сейчас подождите, поставлю. Я считаю, что все-таки это должен делать звукорежиссер, так правильнее.
7: Централизованно, организованно.
8: Но, тем не менее, у нас привыкли так, и вот не всегда мой порыв, он оправдывается и говорит, ой, как классно она придумала, значит, все структурировать. Но, тем не менее, когда я на концерте, уже, в принципе, многие знают, и мы вот так справляемся, и у нас, в принципе, получается.
7: Оказывается, так можно было. Ну, раз ты выступаешь и как организатор, и как ведущая, значит, есть команда. Кто они, эти бойцы невидимого фронта? С кем любит работать Катя?
8: Наша команда называется «Крео». Мы организуем очень большие мероприятия, достаточно большие и интересные. Это фестивали, это форумы, это различные гастротуры и так далее. Ну, вообще, в принципе, к нам можно обратиться за любым мероприятием. Мы организуем любое мероприятие абсолютно в любом месте, абсолютно на... Ну, я, конечно, переборщила, когда сказала
7: место.
8: на любой бюджет. Но от бюджета, конечно же, тоже оттолкнемся.
7: Конечно. А локально это только Дагестан или за пределы тоже?
8: За пределы тоже.
7: Угу.
8: За
7: и пределы команда, тоже. Она такая сборная в зависимости от проекта.
8: Есть, скажем так, основные лидеры, назовем нас так, да, есть у нас креативный директор, есть просто руководитель, да, как бы всей этой творческой команды, есть у нас подрядчики, с которыми мы работаем регулярно, постоянно, то есть если мы говорим про Дагестан, а если другие города, то в принципе уже тоже сработанная команда, и, как правило, мы обращаемся к одним и тем же, или же, если, к примеру, заказчик не вкладывается в бюджет, соответственно, мы уже выходим на других, например, подрядчиков, которые могут приложить конкурентоспособную цену, либо же предложить какие-то другие варианты. В общем, всегда это все такое, знаешь, тем более, если ты организацией занимаешься, все универсальненько, все быстренько, все можно подстроить. Но сразу скажу, очень дешево, значит, плохо. И, конечно же, бывают моменты, когда мы не сходимся в нашем понимании. Например, я, как ведущая, очень люблю коммерческие мероприятия, то есть это какие-то дни рождения, там, не знаю, салона, юбилей чей-то, день рождения, открытия, презентации, да. Но когда, допустим, какие-то мероприятия, вот у нас очень любят, кстати, очень любят. Я сейчас обращаюсь к вам, дорогие родители выпускников, и очень-очень вас прошу, давайте забудем о ценах, которые были 20 лет назад, даже 10 и 15, потому что мне иногда говорят, а сколько год? Будет стоить, мы хотим, чтобы вы пришли в 6 часов, дети встретили рассвет. Дети встречают рассвет во сколько? Давайте на минуточку, мама, вспоминайте, ну-ка, где-то в 4 утра, да? Сколько приходишь? 6 часов. Ты еще утром встала, собралась, подготовилась. Ты приходишь 6 часов, ты должна уйти, ну, наверное, если 4 часа рассвет, полпятого, ну, где-то в 5, да? А вместе с музыкой тебе хотят дать 10 тысяч. Ну, как бы, извините, 10 тысяч долларов было бы, конечно, круто, да? А вот 10 тысяч рублей, ну, просто, ребят, давайте честно, будем откровенны, таких цен уже нет. И если, к примеру, у меня просят скидку, я, как правило, говорю, что, ну, моя стоимость работы такая.
7: Другая.
8: Другая. Если же вам интересна вот, ну, данная стоимость, по которой вы готовы работать, то тогда обратитесь к моим коллегам. То есть я не начинаю, там, знаете, с точки зрения банальной эрудиции, вот давайте подумаем сейчас, там, скинем, не скинем. Я знаю своих коллег, которые принципиально в своей цене. Я знаю тех, кто торгуется и кто готов уступить, лишь бы его взяли. И я знаю коллег, которые работают очень-очень дешево. Угу. Но, к сожалению, мы сами понимаем, да, что, условно говоря, если домашнее молоко стоит столько, а магазинное на соде и там от названия только, от молока точнее, только цвет, то оно, конечно, хорошим не будет. То есть выбирать только заказчику. И если вы готовы подвергнуть сомнению мероприятие, и где-то, возможно, даже что-то пойдет не так, скорее всего, пойдет не так, то, пожалуйста, welcome. А если же хотите хорошо, то выбирайте меня и моих коллег.
7: Катюша, про боли. Ты на самом деле производишь впечатление гармоничного, спокойного человека, живущего в размеренном ритме. Ну вот при твоем количестве активности, как ты все успеваешь, и знакомо ли тебе состояние аврала?
8: Знакомо состояние аврала, но для того, чтобы успевать, да, я иногда понимаю, что тайм-менеджмента мне немножечко не хватает. Почему? Потому что иногда ты хочешь, у тебя идеи, ты просыпаешься, хочешь вот это сделать, вот это успеть, а еще вот это надо. Потом понимаешь, что в сутках, к сожалению, 24 часа, а время, когда ты, в принципе, бодрствуешь, ну, как нормальный, тоже адекватный человек, период. Да, имея плюс там, например, свои какие-то личные дела, там, тренажерный зал, да, или там поход
7: косметологу,
8: например, там, почему или стилисту, нет? Неважно, личную жизнь, то у тебя время сокращается, естественно. Угу. Но я скажу, что если касаемо личной жизни, то у меня, конечно же, состояние любви, оно всегда вдохновляет, окрыляет, потому что мы люди творческие, мы без любви не можем. Для нас любовь, она во всем. Она в любви мамы, она в любви близкого, любимого, единственного человека.
7: Котятки.
8: Она в любви моих котят, кстати, да, моих котят, которые у меня дома ждут. Она в любви твоего зрителя, слушателя, в общем. Все, есть любовь.
7: Ну, рабочие задачи. Как все-таки? Ты их держишь в голове или где-то записываешь и отпускаешь?
8: Невозможно держать в голове. Это уже пройденный этап когда-то.
7: Пыталась,
8: возможно. Но, опять же, если в голове, если это какое-то мероприятие, не знаю, у тебя там раз в полгода ты куда-то заходишь и помнишь даже даты, когда ты свободен, например, весь календарный год ты свободен, а у тебя 3 даты. Ну, ты или ведущая не очень, да? Ну, и тогда и точно ничего не забудешь. Нет, я записываю. Я все время пытаюсь научиться пользоваться планировщиком Wi-Fi. Фоне, но не пользуюсь, не знаю почему, у меня какая-то такая староверская какая-то система записи, я записываю в заметки, я просто пишу дату, время, да, там, и просто потом в поисковике, условно говоря, нахожу там 5 апреля, да, и что у меня 5 апреля.
7: Самая рабочая история.
8: Самая рабочая история, и, соответственно, там же я прописываю, что мне нужно и так далее. Также есть рабочие чаты, соответственно, как правило, по мероприятиям у нас есть рабочие чаты с нашей командой, с подрядчиками рабочие чаты какие-то, да, где мы все это держим под контролем. Ну и, соответственно, конечно, себе отмечаем. То есть сделал там, хоп, галочку поставил. Сделал, хоп, галочку поставил. И так далее, и тому подобное. Конечно, невозможно держать в голове.
7: А есть такие мероприятия, которые ты в первую очередь делаешь для себя, а тебе за это еще денег сыпят?
8: Бывает и такое, конечно. Но точнее, не в первую очередь для себя. Но, типа,
7: ну, нравится.
8: Я вообще считаю, что...
7: С кайфом.
8: Да, наша творческая работа, она хороша тем, что ты делаешь то, что ты любишь, и тебе еще за это платят.
7: Вот придумала, я точно... говорит, себе занятие.
8: Да?
7: Хобби сделала работой.
8: А я, кстати, могу сказать, что у меня есть уникальный дар. Я могу придумать себе работу и на нее устроиться. Я сейчас расскажу. Один раз я была без работы. Ловите лайфхак, очень годный. Ну, у меня были удаленные проекты, и думаю, так, ну что-то как-то мне хочется вот что-то еще такого эдакого, ну и как бы типа я участие могу принимать, там приходить, умничать. Вот, я пришла в один тренажерный клуб еще тогда в своем городе и сказала: «Здрасте, знаете, вам тут как бы директор по развитию нужен». Он такие: «Да». Я говорю: «Ну да, смотрите, раз, два, три, накидала, хоп-хоп-хоп, я, знаете, я умнее чата GPT, потому что я раньше это сама придумала, теперь у него спрашиваю». Я говорю: «Вот так и так нужно, как бы тут, ну, совсем прям тишина, смотрите, у вас тут спортпит продается, у вас здесь тренажерные залы, кстати, общие, вы же понимаете, это же как бы не Дагестан, спортпит продается, так, спортивная одежда продается, так, вот эти моменты». Они такие: «Так круто, да». И все. Ну, я с завтрашнего дня приступила и проработала там, ну, нормальное количество времени. Не лет, конечно, несколько, но, тем не менее, пока мне нужно было. Кстати, до переезда в Дагестан было. Вот. Ну, и как бы и денег подкопила.
7: Стартап.
8: Да.
7: Почему нет?
8: Ну, да, так что очень даже можно.
7: А вот какой свой проект считаешь самым успешным?
8: У меня есть чем гордиться, на самом деле, конечно, гордость за себя, ну, наверное, это не очень хорошо, а радость за себя, она имеет место быть. Например, я очень давно, еще это был, наверное, 2000 год, может быть, нет, 2000 какой? 2000 какой-то, вы знаете, я забыла. Мы тогда делали мероприятие в Москве, в Крокусе, международный чемпионат по боксу среди юниоров.
7: Вау.
8: Очень интересный был опыт. Тогда для меня это был первый опыт такого масштабного мероприятия, мы очень круто справились. Первым моим мероприятием, когда я занималась ивентами в Москве, было мероприятие для комитета госуслуг при правительстве Москвы, по-моему, тогда он так назывался. Это было очень интересно. Нам дали, помню, 29 декабря, нам дали столько денег, угу, налика. Ну, нам сразу дали предоплату, наличку. Мы стоим в центре Москвы, вышли с этого комитета госуслуг при правительстве Москвы, стоим на дороге и машину поймать не можем. А у нас столько денег, что мы машину, которую не можем поймать, можем купить. Там все деньги на подрядчиков, предоплата как бы на нас и так далее. Вот это я очень хорошо запомнила. Мероприятие прошло шикарно. Было очень много артистов, было очень много привлечено подрядчиков интересных, смежных каких-то профессий, не только артистов, да, фокусников там и так далее. Все прошло шикарно, роскошно. Здесь, допустим, для меня такое большое мероприятие, большие мероприятия, это форум, это фестивали с моей командой, с другими мероприятиями, другими, точнее, заказчиками, которые меня приглашают. И, кстати говоря, мы буквально в прошлом году записали гимн кофейной столицы.
7: Это Махачкала.
8: В Махачкале, да.
7: Кофейная столица, это же мы.
8: Кофейная столица, это мы, я вообще считаю. Ну, кофейная столица Махачкала, действительно, потому что мы такого кофе больше не пьем нигде. Можно сколько угодно переубеждать, но вкуснее кофе, чем у нас, нет. Не было и не будет. Хотя я знаю, что дагестанцы ездят по разным городам и рассказывают, как делать трав с урбичом. А надо бы этот рецепт, знаете, продавать.
7: Вот она, коммерческая жилка Кати Любимова. И в завершении, какое оно мероприятие твоей мечты? Какое бы событие хотелось организовать и где?
8: Я была не готова.
7: Серьезно?
8: Я была не готова к этому вопросу. Каждое мероприятие, оно хорошо и любимо по-своему. Каждое мероприятие, оно все-таки... Я не могу разделять на большие или маленькие по степени любви к ним.
7: Все люблю.
8: Потому что все делаешь с душой, с любовью, вкладываешься, иначе хорошо не будет. Но, ты знаешь... Я жила в Москве очень много лет назад, и я тогда работала на радиостанции московской, и помню, меня пригласили вести Татьянин день на Красной площади.
7: 25 января.
8: Это был 25 января, это был такой трамплин в мое большое будущее как ведущий, и, к сожалению, не удалось, потому что тогда случился очень нехороший случай в аэропорту Домодедово, да, не будем мы сейчас как бы такие вещи озвучивать, вот, и, соответственно, тогда объявили несколько дней траура, и не сложилось. Но, тем не менее, вот, вот гордость, которая была за то, что меня, простую девочку с маленького северного города, которая переехала в Москву и работала, позвали вести это мероприятие, это было, конечно, очень почетно. Но, тем не менее, я думаю, что надо опережать свои мечты. И если ты сейчас говоришь о том, какое бы хотела сделать, да, я бы хотела сделать, возможно, какое-нибудь классное мероприятие такое, о котором бы я не знала. Но сейчас я расскажу быстренько про то мероприятие, которое пройдет 7, 8, 9 августа в Махачкале, в парке Сулеймана Стальского. Это будет большой гастрономический фестиваль «Наследие».
7: Мне кажется, не первый год.
8: Не первый год, мы делаем его регулярно. Огромное количество шеф-поваров с России приедет, будут блогеры со всего СКФО, будет очень интересный конкурс, где будут участвовать шеф-повара известные и блогеры, и главным призом будет 2 гектара земли в Подмосковье.
7: Вау.
8: Вот, очень, очень большое будет такое мероприятие, можно будет прийти с семьей, погулять, поиграть и, соответственно, принять участие.
7: Когда ты работаешь сам на себя, сам планируешь свое время и сам отвечаешь за результаты, как все успеть, ничего не забыть и при этом не сойти с ума? В студии работала Эмисия Мирова. Про организацию массовых мероприятий, про успевание, активный образ жизни. Много ценного, полезного мы узнали от организатора, по-прежнему большого друга «Радио Прибой». Гостья нашего эфира была Катя Любимова.
8: Спасибо.
7: Мы на самом деле очень рады были, Кать, себя видеть. Ждем снова на наших радиоподкастах и до будущих эфиров.
8: До встречи.
6: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО».
0: Реклама.
14: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
15: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
14: Мегафон 550-88-55.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на «Радио Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: Listen, baby, in this game of love,

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному.

0: улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
1: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России хотят установить единый стандарт для режима тишины. В республике из-за риска пожаров ограничили пребывание в лесах, и дагестанские дети смогут позвать на помощь родителей с помощью специальной кнопки. Теперь подробно. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить единое временное ограничение на выполнение работ, создающих шум в жилых помещениях, с 22 до 8 часов утра местного времени. Документ опубликован в электронной базе Палаты парламента. Авторы законопроекта отметили, что вопросы тишины и покоя регулируются законами субъектов, однако региональный запрет на ремонтные работы в квартире не всегда однозначно применяется к строительной площадке рядом с домом, покосу травы, механизированной уборке снега или другим работам по содержанию территории. На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, направленный на совершенствование социальных гарантий работников прокуратуры. В частности, документам предлагается предоставить сотрудникам, которые имеют стаж более 20 лет и продолжают службу, право получать ежемесячную пенсионную надбавку наряду с назначенной им пенсией по потере кормильца. Отмечается, что предложенные меры позволят обеспечить достойные условия службы для сотрудников, чей многолетний опыт важен для страны. Даглас Хосс ввел ограничения на пребывание граждан и транспортных средств в лесах республики из-за высокой угрозы пожаров. С 29 июля по 17 августа нельзя будет посещать леса Казбековского, Хасавюртовского, Кизлярского и Ногайского лесничеств. Дагестанский лесопожарный центр находится в состоянии повышенной готовности. МТС разработала новое бесплатное решение для безопасности детей. Функции созданы с учетом мнения родителей. Главным нововведением стала цифровая SOS-кнопка в виде виджета на экране телефона. Она позволяет ребенку одним нажатием отправить родителю геолокацию и уведомление с просьбой связаться. Виджет устанавливается на главный экран телефона и будет всегда под рукой. Функция особенно актуальна в ситуациях, когда ребенок потерялся, столкнулся с угрозой, буллингом или мошенниками. В Махачкале завершены работы по восстановлению доступа к минеральной воде гидрогеологического источника Тарнаир-175. Источник, который не функционировал около года, вновь открыт для жителей. Напомню, что вопрос восстановления его работы был поднят общественностью в ходе приема граждан горсобранием депутатов Махачкалы. И о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой притчи народов мира.
7: Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача – поставить диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки, которая много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не установил, что у девочки аллергия на медь. «Как вы догадались, учитель?» – с изумлением спросил ученик. «Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда – единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных», – объяснил врач. Через некоторое время в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач один остался там ухаживать за больными, потому что остальные боялись даже приближаться к ним. На этот раз он пояснил удивленному ученику, что у врача должно быть бесстрашное сердце льва. Как-то привели дровосека со страшной раной на руке. Врач аккуратно зашил рану и ласково сказал, что она быстро заживет. «Ваши добрые руки похожи на руки матери», – заметил дровосек. «Врач должен иметь руки матери», – улыбнулся доктор. «Учитель, я не понял, кем должен быть врач – соколом, львом или матерью?» «Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки матери».
6: На Радио Прибой Притчи народов мира.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии «Релик Смайл» всего за 24 секунды в клинике

0: Современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-992-47-47.

0: Let's go. You already know.
1: Meri aashiqui.
2: Chahu main aana.
0: 2013.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 21 час.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Аварская поговорка.
1: Я арцул чонтац иля, я схалул гонгварац иля.
2: Либо карман наполнится серебром, либо череп набьется песком.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

все времена.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли?

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни вакуалли, маза деткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Медицинский центр «Гепар». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тремиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тремиата. Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на tremiata.ru.
2: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-Арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51. 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
6: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой» шлягер.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Лето в Дагестане.
1: Радио Прибой.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мои года.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Вы слушаете радио «Прибой».
1: Прибой!
2: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

жизнь это дар, это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый.